эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Радио.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Dance

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо подмывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.
9: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: Record. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама. Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
1: Потому что гвозди надо надежные покупать.
0: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш Крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: Доброе утро и всем привет! У нас 7 утра в Петербурге. Это значит, что вейкаперы на рекорде начинают.
2: Доброе утро! 17 сентября, четверг, значит, завтра пятница.
3: Всем прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
1: Впереди два гороскопа, как вы любите. В наших социальных сетях они появляются. Подписывайтесь, не забывайте. Также мобильное приложение рекорда тоже устанавливайте. Оно вам пригодится за эти 4 часа. Вот первая активность уже совсем скоро, через минут 20. Это рубрика «Я в эфире», где мы слушаем ваши голосовые, а именно туда их можно записывать. И тему мы для этого придумываем. У нас даже есть постоянные слушатели, которые ежедневно в этом участвуют. Говорят, хорошо, хорошая побудочка такая личная.
2: У них свое, знаешь, радио, включение в 7:37.
1: Да-да-да, это те люди, которые встают вместе с нами, это замечательно.
3: Слушайте, тут главное не облениться и на них не спихнуть вообще работу.
2: Все 4 часа.
3: Да, начало это.
1: Они вчера уже общались между собой, кто его знает, что дальше будет.
2: А возможно, если это искусственный интеллект, будет все наоборот, и мы будем выходить на один выход в 7:37.
3: Ты слышал голосовые, это не искусственный интеллект, это что-то живое.
2: Подожди.
1: Еще у нас сегодня, вот это факт, конечно, в двойном размере, горячие новости сыграем, конечно же, играем мы каждый день за приз вейкаперов. Все это будет. Начнем с поводов, какие есть на 17 сентября 2026 года. День принцессы, что это?
2: Нет, день щекотунчиков.
1: Щекотунчики. Вот такой даже праздник.
2: А вы боитесь щекотки?
1: Не помню такого.
2: Вы проводили это исследование? Вам же говорили, что если человек боится щекотки, значит он ревнивый.
3: Да, я слышал о таком.
2: Но мне кажется, это выдумка.
3: Возможно. Не знаю, я частично боюсь.
1: День разговоров с городом сегодня, поговорите. С Питером сегодня вообще не договоришься.
3: Ой, слушай, этих разговоров...

0: Ну а кому-то нравится в сапожках, в шляпе.
1: Да.
2: Ты просто не был в салуне.
0: И хорошо.
2: Ноги не открывал, не заходил.
0: Знаешь ли, не хочешь сходить в место, где делают ошибку в названии.
2: Они так назывались.
1: День турменеджера сегодня. Такой праздник. День, время вышло. Что за дни сегодня?
2: А что если какая вы страна?
1: Какая вы страна?
2: Ну, турменеджеры, они же нас отправляют подальше попутешествовать.
1: Почему бы нет? Давайте вот с географией и займемся. Какая вы страна или либо город ощущаете
2: себя? И почему?
1: Этим утром. Это всегда важное условие. Почему? Записывайте нам голосовые. Скоро слушаем вейкаперы. Погнали.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 17 сентября прямо сейчас.
2: Он и сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется все равно вам.
3: Тельцы, сегодня, судя по всему, вас ожидает большая и неожиданная радость.
1: Близнецы, не стоит чрезмерно доверять первому впечатлению сегодня.
2: Рак, сегодня вам нужно четко знать, кого следует игнорировать.
3: Львы, сегодня, если вы стремитесь к лидерству, то нынче легко этого добьетесь.
1: Девы, вы можете найти союзников в самом невероятном месте.
2: Весы, сегодняшний день подарит вам чувство победы, однако не даст возможности ее отпраздновать, придется потерпеть.
3: Скорпионы, общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить.
1: Стрельцы, сегодня вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль.
2: Козероги, сегодня вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи.
3: Водолеи, не испытывайте судьбу, в конце концов, ей это надоест.
1: Рыбы, поработайте мозгами сегодня, вдруг что путное выйдет. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама.
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
8: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородца. Городец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
9: Exit. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы город, либо какая страна, вы записываете, мы ставим в прямой эфир.
1: Правила ну, давайте простые. С нас-то тоже начнем. Можем друг другу накидать, не знаю, Стас, выбирай. Ты Гондурас или что там еще есть? Гваделупа.
2: Прикольно. А есть что-нибудь менее оскорбительное?
0: Куала-Лумпур.
2: Куала-Лумпур, да. И, давай я сам себе придумаю лучше.
0: Я like to move it. Я Мадагаскар.
1: Мадагаскар?
0: Да, конечно.
2: Хочу быть Ватиканом.
1: А я думала, ты это Папуа-Новая Гвинея.
0: Я не знаю, откуда ты берешь эти ассоциации. Хорошо, ты какая страна?
1: Нет, так пожалуйста. В этом и есть прикол. Мы друг другу можем помочь.
0: А, это прикол.
2: Да
0: мы же придумали все. Уже. Ты какая
1: ну,
0: так страна?
1: Ну, как вы мне не придумали какую? Так
2: придумали. Я думаю, что ты какую? Сызрань.
1: Сызрань. Хорошо.
2: Да.
0: Поехали.
2: Слышали, ехать не хочется.
0: Давайте мы голосовые.
1: Фу, какой ты.
2: Мерзкий, да,
1: отвратительный.
2: Согласен. Это я Сызрань не думал.
0: А мы ждем ваше сообщение в чате мобильного приложения Рекорда. Пока к новостям. Вспышку веселья зафиксировали в КНДР. Вот, кстати, никто из нас не назвал.
2: Вспышка веселья?
0: КНДР целую страну. Да, так и назвали ее. В стране открывают новые торговые центры, магазины и курорты, а власти поощряют потребление. Вот как. А мы и не знали, что там творится. За 10 лет импорт массажного оборудования из Китая вырос 40 раз, а беговых дорожек более чем на 600%. Также в страну активно возят пианино и аттракционы. А мы думали, там веселья нет. Посмотрите, сколько там пианино, аттракционов и беговых дорожек теперь. Во, потребительский
1: бум. Это все для местных, а не для туристов. Или это они таким образом привлекают как раз туристов, чтобы мы поехали?
0: Я думаю, что привлекают.
2: Слушай, пока очень страшно звучит. Массажные всякие приспособления, беговые дорожки, пианино. Что они хотят?
0: Знаете, я где-то вот всегда в глубине души чуть почему-то радуюсь, когда вот у них появляется немножечко веселье там. Автомобили какие-то возят. Я такой, ох, хорошо, ну вот же, покатаются, увидят мир. Ну и замечательно. Не знаю, меня радует эта новость. Вам не кажется, она прикольная?
2: За КНДР радуешься?
0: Да.
2: Мы все за них радуемся. Молодцы, ребята.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией примут участие в выборах депутатов Госдумы, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что выборы пройдут в установленные законом сроки, несмотря на проведение СВО, и призвал россиян принять участие в голосовании. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся с 18 по 20 сентября. Всего изберут 450 депутатов, а в бюллетене будут представлены 10 партий. Минтранс России представил новый дорожный знак для парковки автомобилей многодетных семей. На нем изображена белая буква «П» на синем фоне и символ семьи с тремя детьми. Знак будет обозначать специальные парковочные места у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других объектов. Россельхознадзор поручил изъять из оборота и уничтожить серию вакцины «Мультикан-8» после гибели собак. Производителю препарата, компании «Ветбиохим», также предписали предоставить ведомству документы, подтверждающие уничтожение вакцины в установленный законом срок. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Вайбере.
1: Самое время послушать ваши голосовые сообщения, какая вы страна, какой вы город сегодня. Вот что мы решили обсудить этим утром. Итак, поехали, Владимир.
2: Доброе утро, Рекорд, доброе утро, вейкаперы. Сегодня я страна Германия, потому что я и люблю колбаски баварские.
1: Колбаски баварские, вы что там?
3: Четыре утра, а он уже не спит.
1: Да, Саня.
4: Привет, привет, вейкаперы, привет, Рекорд. Сегодня я бразильский Рио-де-Жанейро. Настроение огонь, прям как карнавал, как будто бы.
1: О, видите, Рио-де-Жанейро, мы недавно вспоминали, кстати. Я хотел оказаться на том карнавале. А Валентин?
5: Ну, не обсуждается. Страна Россия, Республика Крым, город-герой Севастополь. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Отлично, Саша.
6: Всем доброе утро и отличного дня. А я сегодня с самого утра бурчу что-то себе под нос. Поэтому я Буркина-Фасо.
7: О, красивое название. Думал тоже о нем.
1: Вот, можно и так. У нас, оказывается, Евгений.
8: Всем доброе утро. Я сегодня в Скандинавии, в которой обитали злостные викинги. Вот, я сегодня викинг злой, потому что единственная заправка по пути, которая у меня была, она работала, заправляла, а сейчас она не работает и не заправляет. У меня в машине показывают 40 километров, бензина хватит, а мне только до работы 30, так что на работу я приеду, а уехать не смогу.
7: А что делать?
1: Оставаться там, все, ждать следующего дня рабочего.
3: Получается, не опоздаешь завтра.
1: Коллег попросить, может быть, кого-то, сделать добро какое-то, получить 10 литров. Сейчас бензин валют.
7: А за что дают 10 литров?
1: Ну, нужно договариваться. Здесь случай персональный.
3: За то, что хозяин не увидел, как ты забрал их.
1: Антонина, но я не слышал ее голосовое.
9: Доброе утро, радиоведущая, и доброе утро всем слушателям, ранним пташкам. Мне кажется, что я в последнее время страна Гренландия, точнее остров, от которого все чего-то хотят. А я хочу, чтобы меня просто оставили в покое на пару дней и дали отоспаться.
1: Это точно, хорошо подмечено. Александр.
10: Челентано вчера начал тренд. И я взываю к Сане, который, по-моему, с Челябинска, работает на грузовике или типа него. Саня, Санёчек, как ты там? Давно тебя не слышно.
1: Все, флешмоб запущен, мы теперь утренние прокси. Вот, передаем ваше сообщение. Отвечай завтра, Саня, раз тебя вспомнили. Так, поехали дальше. Челентано афиша.
11: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро всем, страна! А я сегодня не пропустил темку, и я сегодня город героев воинской славы! Встречаем Волоколам! Кстати, я сегодня туда еду. Братуха, маринуй мясо, охлаждай напитки. Скоро буду. Всем удачного, позитивного настроения. В четверг в этот, да, я завтра выходной. Это просто супер! Всем удачи и добра, ребята!
7: А у меня одно ощущение, что он либо не ложится, либо пьет.
1: Я не планировал в ММА вообще идти никогда, но если я пойду, Челентано Офишел будет тем человеком, который будет меня объявлять.
3: Я уже
1: никто другой.
3: Я немножко засобирался вместе с ним. Это так заманчиво, конечно.
1: Это очень хорошо.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
1: Потому что гвозди надо надежные покупать.
0: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202 0270.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
4: Подробности на сайте oceanis-aquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
5: С выгодой купить окно в окна «Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
6: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
7: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры от 5 миллионов.
4: Застройщик ООО «СЗ «Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
10: Серьезно? Так дешево?
9: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
10: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама, не ответа.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
12: Не пропустите, друзья!
13: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
14: See?

0: Знаем, любим и едим.
1: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
2: Мы готовы удивляться.
1: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
2: Хочется на ТНТ.
3: На ТНТ.
4: На ТНТ.
1: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Так, с прошлого четверга мы все пересмотрели, что ты советовала. Что далее?
1: А ты напомни, что я тебе говорила. Я продолжаю, если что, смотреть из достойного на платформах. Это сериал «Холод». По-моему, сегодня уже последняя серия выходит, если я не ошибаюсь. Также неплохой сериал «Большая фарма». Тоже там немного серий осталось. Хорошая на платформе. Начала вчера смотреть «Трудно быть богом». Это наш российский сериал, новинки есть. Режиссером проекта выступил Дмитрий Тюрин, шоураннером и соавтором сценария Андрей Золотарев. То, что «Слово пацана» и еще какой-то известный сериал. В общем, мне понравилась вселенная, которую они создали. И снимали, кстати, они какие-то картины, по-моему, где? В Иране. Вот это как бы экзотический Арканар.
0: До всех событий в Иране снимали или уже после?
1: Слушай, их вывозили на самом деле. Потом какие-то костюмы потом отдельно вывозили. Там интересная история. И насколько я сейчас вот прочитала, они даже, по-моему, по завершении съемок сделали себе актеры одинаковую татуировку. Теперь интересно, какую?
0: Как в «Мстителях» когда-то, да, те самые Дауни-младшие и все остальные тоже?
1: Ну, в общем, мне пока интересно наблюдать. Там, по-моему, 4 или 5 серий уже доступно. Я только начала смотреть. Хотела, вот досмотрела не российский сериал на Netflix, называется «Ястреб». Если что, это с комедийными актерами про гольфиста. Ну, такое, наверное, 6 из 10, но, в принципе, вечерок скоротать можно. Там 10 серий, они не длинные, и каким-то образом высмеивают историю гольфа и больших бабок в нем. Поэтому, наверное, его порекомендую так по лайту посмотреть.
0: Смотрим.
2: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И напоминаем вам, что 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Следите за временем.
2: Ребятки, в этом часе будем играть с вами. Игра «Секундант» называется. Готовьте приложение «Радио Рекорд».
1: Да, мы пока к актуальному и интересному. Вызванные в школу из-за драки детей отцы подрались друг с другом. Весело. 11 сентября все произошло еще. Во Владивостоке произошло. Конфликт этот самый между учащимися изначально. После чего их отцов вызвали в школу. Говорят, ну давайте разбирайтесь со своими пацанами. Однако между мужчинами сразу началась перепалка, которая быстро переросла в драку. По имеющимся данным, один из мужчин получил даже травму головы.
2: Жесть.
1: А другой обратился в полицию с заявлением о побоях.
3: Ну, что? То есть, получается, 11 сентября кто-то получил в башню, да?
1: Да.
3: Нормально.
1: Да, да.
3: В одну.
1: В две. Все, как бы, да.
2: А если бы мамочки пришли на выяснение отношений, чем бы это могло закончиться?
3: Это же хуже. Почему? Женская драка, ты что, это ураган. Если видишь женскую драку...
2: Разнимал девочек?
3: Да, нужно 1000 раз подумать, прежде чем туда внедриться. Ты должен быть жестким и быстрым, иначе тебе конец.
1: Ну, какой-то вопрос был, значит, стоящий, действительно, да. Принципиальный. Если даже отцы вписались в это во все.
2: Да они стопудово искали виноватого. Решили на кулаках разобраться, кто.
3: Если мужики подрались, скорее всего, вопрос был, ты че? А ты че?
1: Да. Твой? Мой. Это твой? Мой. Пах-пах-пах.
3: Скорее всего, третий даже не знал, в чем суть. Он не на это собрание шел, просто с ноги влетел.
1: Да, ну, оказались, да, родители похожи на своих детей,
2: да,
1: в какой-то
2: вообще,
1: момент.
2: Как две капли воды.
1: Но мы, наоборот, будем обсуждать тему обсуждения сегодня у нас. В какой момент вы поняли, что превращаетесь в своих родителей? Вот что выбрала наша редакция. У нас есть варианты в голосовалке. Когда, например, начали воспитывать своего ребенка? Может быть, кто-то ловит такие флешбеки? Не знаю. Когда красивые вещи оставляете только для гостей, да? Есть такая история? Сервиз стоит только... Только пока все гости не придут.
3: Эти тарелки...
2: У тебя сервант есть?
1: Я нет.
3: Сервант? Есть сервант.
2: Он говорит сервиз.
1: Есть сервант какой-то. Родители, может быть, кому-то указали на эти истории. Интересы какие-то совпадают. Может, вы по профессии родителей начали работать и понимаете, что вот превращаете своих родителей. Такая тема обсуждения сегодня. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы обсуждаем, в какой момент вы поняли, что превращаетесь в своих родителей. Такая тема у нас.
2: Так, когда начала отвечать на вопрос «Мама, ты куда?» «Я все, ухожу я от вас». Моя мама также делала это, а Аня пишет.
1: Светлана рассказывает: «Бубню, как папа. Смеюсь, как мама над папой, когда он бубнит. Всем четверга».
2: Ну, два в одном, нормально.
3: То есть, получается, сама побубнила, потом над собой посмеялась. Отлично, круг замкнулся.
1: Что это я бубню? Не буду больше.
2: Так. Я начал понимать, что превращаю своего отца ровно тогда, когда мама начала путать нас по голосу.
1: Ну, кстати, часто путают отцов и детей.
2: А некоторые же называют, грубо говоря, сына так же, как мужа. И вот тогда вообще как они разбираются? Ну, то есть она с кухни кричит: «Валера!» А там два Валеры. Как они?
1: Я думаю, Валера старший зовется по фамилии в какой-то момент, и это становится привычным.
3: Главное, что не по отчеству. Михалыч!
1: Тогда уже будет странно, согласен. Арина рассказывает о отца. Не помню, говорит, а вот с мамой мы настолько полные противоположности, что она меня в шутку периодически называет подкидышем. Говорит, гуманоиды с другой планеты подбросили. Видите, кто-то не похож вообще.
2: Я очень долго работал в сфере, отличной от моих родителей, в частности отца. А в моменте после травмы отца так получилось, что я стал заниматься тем же, чем и он, но случилось это уже после 30 лет.
1: А есть же, да, вот это продолжатель семейных профессий, да, вот это вот даже, и даже если это не бизнес, а просто вот пошел в ту же профессию, что и кто-то из родителей. Ну, классно же тоже.
2: А ты же хотел, наверное,
1: опера стать?
2: Да.
1: Конечно.
2: Это же по папиной линии, да,
1: профессия? По папиной линии. Я бы сейчас арестовал вас.
2: А у тебя, Стас, по папиной линии какая профессия?
3: У меня отец инженер, но он военный.
2: А, ну, то есть ты не ходил в
1: ту сферу. У тебя близко образование же.
3: Ну, мне до него очень далеко. Я хотел залезть под погоны, грубо говоря, пойти в эту сферу. Но не сложилось.
1: Сразу чувствуется, что мы в эфире, да? Как мы выбираем слова.
2: Залезь.
1: В какой момент вы поняли, что превращаетесь в своих родителей? Пишите нам в соцсети, будем читать.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
5: В коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
9: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей-пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
11: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит Ломбард. Фианит Ломбард. Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102 740 37 67 368 18+.
12: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
13: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
14: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
17: 017. Реклама в Нижнем Новгороде 280 82 42.

0: А мы играть будем через минут 10, поэтому вот прямо сейчас уже люди начинают писать, наши слушатели, замечательно, и вы присоединяйтесь, пишите слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если хотите оказаться в прямом эфире, забрать приз у вейкаперов «Радио Рекорд». А мы продолжаем обсуждать, в какой момент вы поняли, что похоже на своих родителей, и даже в чем-то.
1: Александр пишет, когда свет не выключают, и для кого он горит?
0: Угу. Екатерина рассказывает, папа всегда ругал маму за большое количество комнатных растений. После 30 меня теперь ругает мой муж. Мамины гены активированы.
2: Так проще в ботаническом саду тогда жить.
0: Растения, да. Вот это много всего, конечно.
2: А все же начинается с какого-нибудь маленького денежного там росточка. Он, пусть он будет приносить нам деньги, а потом хоп, у тебя уже пальма.
0: С кактуса, я думал, все начинается обычно.
2: Не, кактус это вот для геймера. Знаешь, говорит, он убирает радиацию, считают геймеры. А вот девочки в основном денежное дерево, какой-нибудь фикус там. Что-нибудь такое.
1: А со своей девушкой после клуба ночью приехали к родителям. Утром мама рассказала, что проснулась из-за бубнежа в соседней комнате. Оказывается, я несколько часов что-то объяснял своей девушке и бубнил. Прадед тоже прабабушке бывало ездил по ушам. Она от него под кроватью пряталась.
2: И самое главное, мама такая сказала, говорит, мы сидим с твоей девушкой и слушаем бубнеж. С кем ты разговаривал?
0: Нет, интересно, как пряталась под кроватью? Настолько человек мог
1: вот,
0: подсесть
1: вот,
0: на уши.
1: Меня тоже удивилось.
0: Просто идеальный радиоведущий, такой без конца. Это весело. Вообще не похож на родителей. Андрей Кош, например. Не увлекаюсь, говорит, спортом, как папа. Не такой красивый, как мама. Спроси у них, откуда ты. Друзья, в какой момент вы поняли, что превращаете в своих родителей? Можете написать в чат мобильного приложения Рекорда и голосовым записать, и в нашу соцсеть пишите.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: КНДР пригрозила США и Южной Корее применением ядерного оружия в случае нападения на руководство страны. Об этом заявил председатель Минобороны КНДР. Он напомнил, что принятый в 2022 году закон допускает использование ядерных сил при такой угрозе. Германия готовится к возможному широкомасштабному конфликту с Россией, заявила глава российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Юлия Жданова. По ее словам, Берлин перестраивает под эти задачи Бундесвер, госаппарат, экономику и гражданскую инфраструктуру. США и Беларусь договорились об освобождении 25 заключенных и снятии американских санкций с двух белорусских предприятий. Договоренности достигли во время визита в Минск спецпосланника Трампа и его переговоров с Лукашенко. В ответ на освобождение заключенных Вашингтон отменит санкции против Лака Краски и Белес Буспрома. Первое предприятие находилось под ограничениями с 2008 года, второе – с 2023. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реализации. Реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
20: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: секунданты.
1: Денис сегодня играет с нами. Привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, Денис. Из какого ты города?
2: Я с города Выборг.
1: Классно, мы здесь вспоминаем, да, как мы похожи на своих родителях и на родителей, и чем самое главное. У тебя есть какие-то такие моментики?
2: Я вот честно слушал эфир и даже не могу придумать, чем я похож на родителей.
1: Уникально. Уникально.
3: Спасибо за правду.
1: Да, отлично, спасибо тебе.
3: А ты не с ними живешь же сейчас?
2: Нет.
3: А они в Выборге или в другом городе?
2: Нет, они здесь, в Выборге, да.
1: А ты для какой цели интересуешься?
3: Чтобы ситуацию задать.
1: Как будто налоговая. Так, Денис, у нас игра секунданты. Мы, конечно же, придумаем сейчас ситуацию и тебя отправим в эту ситуацию. Дадим букву тебе. Тебе на эту букву нужно взять с собой 5 предметов, чтобы они подходили под эту ситуацию. Но у тебя будет минута. Это единственная сложность. Правила понятны?
2: Да.
1: Круто, куда?
3: В гости к родителям, конечно.
1: В гости к родителям пойдешь. А буква?
4: Буква К.
1: Буква К. Гость к родителям. Константин, если быть точными. Итак, минута. Давай, Денис.
2: Так, ну, возьму кастрюлю с собой.
1: Круто.
2: Чтобы покушать приготовили.
3: Что с собой убрать?
2: Кружку, чай попить.
1: Конечно.
3: У них же нет.
2: Ключи. Ключи возьму, дверь открыть.
1: А то не пустят, да.
2: Так.
1: Еще что-нибудь. Два.
2: Карандаш. Предмета. Карандаш возьму с собой, там что-нибудь записать. Угу. Наставления родителей такие.
4: Записать, что приготовлю к следующему разу. Так.
3: Да. Кристинку, может, возьмешь?
1: И.
2: Кошку возьму.
1: Кошку
2: возьму с собой, да. Ну,
1: тоже пусть поест, правильно?
2: Всегда с ней.
4: Нет, причем не животное кошка, а вот этот крюк на веревке, чтобы забраться, чтобы дверь-то закрыта.
2: На втором этаже они у меня, да. Буду забираться так.
3: Это ответ всем девчулям с маленькими собачками. Денис ходит с кошечкой.
4: С кошкой. Красавчик.
1: Ну, хорошо. Причем это может быть бродячий. Ты знаешь, как в детстве приносишь непонятного зверька, и родители должны с ним разобраться как-то. Вот Денис до сих пор носит его.
4: К родителям стыдно приходить с пустыми руками. Поэтому у них много кушек.
1: Принес что-то к столу, да, так сказать. Денис, мы тебя поздравляем. Приз твой, ты его забираешь, справился. На ура, можешь привет передать кому хочешь.
2: Я привет передаю всем своим коллегам, которые сейчас слушают эфир. Всему своему городу, ну и вам, вы крутые.
1: А коллеги...
2: Каждое утро слушаем вас.
1: А кем работаешь ты, коллегам каким передал? Вдруг не узнали.
2: Я начальник отдела продаж на заводе. Вот. Кстати, недавно играл мой коллега с вами, тоже с Выборга.
1: О, ничего себе.
3: Я помню, кстати.
1: Ну, начальника все слушают, я уверен сейчас. Дэн, тебе спасибо, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире. Забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
10: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
11: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
12: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
13: Exit. Born for more.
14: Реклама, не оферта.
15: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
16: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
15: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
17: Мой сын никуда не поедет от меня.
15: На телеканале Ю.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры от 5 миллионов.
20: Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Премьера СТС.
22: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
23: Ты у меня стулкал.
22: Молчи давай.
21: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: 4. В чем же вы уже походите на своих родителей? Обсуждаем, читаем ваши сообщения и комментарии.
1: Так, когда понял, что вместо слова «фирма» начал говорить «контора», а вместо зарплаты говорю «получка».
2: Получка, как давно не слышал этого слова.
0: Получка.
1: А когда, кстати, получка? Странно.
2: Очень скоро.
0: Курил написал, хотел сказать. Кирилл написал. Потому что
1: Кирилл
0: он
1: курил.
0: У меня купил, смутило слово, купил Ниву он, в общем. У деда была Нива, и у отца была Нива. А мне пришлось поддержать семейное древо. Ну, Ниву купить, знаете это.
2: Вы хотя бы Нива Шевроле?
0: Какая Шевроле? Ты что?
2: Просто Нива.
0: Нужно брать Ниву, конечно, вот ту старенькую. Восстанавливать ее под себя делать.
1: Вот, а самурай как раз об этом и пишет. В тот момент, когда начал восстанавливать старый Жигуль, а батя Ниву взял под восстановление.
0: Вот, конечно, в Ниве рычажки вот эти маленькие с трансмиссией спиливаете, заглушку ставите, и все, звукоизоляция отличная. Пацаны поняли. Так, парник и грядки Артем написал. Пока парник маленький, и грядок только пару штук. Опасаюсь, что это может вообще прогрессировать. Парник. Вот с рассадой много. Всех, наверное, начинает тянуть к земле в какой-то момент, в плане там вот хочу. Нет, не про то ты подумал, Стас. Когда хочу, там укропчик посажу, да? Ну а что, будет укропчик. Огурчики посажу, свои огурчики.
1: Я пыталась разобраться, кстати, почему действительно их начинают тянуть к земле. Мне кажется, что это для них спорт. Это физнагрузка реальная такая. Знаешь, естественная физнагрузка без абонемента в спортзал.
2: Слушайте, это когда загородный домик для отдыха превращается в дачу. Вот оно важное, этот шаг.
0: Когда уже не лужайка, а появляются вот клумбы какие-то. С них все начинается.
1: Колорадские жуки.
0: Цветочки красивые. После клумб появляются уже грядки. Вот эти
1: потом парник.
0: Морковку посажу. Петрушку посажу.
2: Витя, какие помидорки черри? Мы свои вырастим, успокойся.
0: На нашей земле черри не вырастут, это вызов. Это поехали.
1: А еще же всегда говорят, ведь это ж свое, это ж типа дешевле. Как это может быть дешевле? Это ж дороже, это нужно 12 соток или 6 соток купить, это ж посадить, это ж выращивать. Это ж дороже, чем купить готовые помидорки.
2: Но зато действительно качественно.
0: Не, ну семена-то дешевле.
2: Конечно.
1: А семена-то нужно в сотки посадить? А сколько сотки земли стоит?
0: А, ну если мы берем расчеты землю,
1: конечно,
0: которую надо...
2: Не, если ты ради помидоров хочешь именно дачу, именно ради них, то тогда дороговатое вообще вложение.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. На рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа будем еще с вами.
3: В этом части вот факты не пропускайте.
2: Из интересного. Пары, в которых жены не взяли фамилию мужа, разводятся на 50% чаще и на 30% раньше. Смотрите, какая история. Институт исследования семьи США. Вообще, это вам не хухры-мухры, а Институт исследования семьи США. Эксперты выяснили, что в среднем пары с общей фамилией живут вместе до развода 12 лет, а с разными всего 7 лет. Ну, приблизительно там плюс-минус несколько месяцев. При этом дети даже ситуацию не спасают. При любом их количестве такие семьи распадаются быстрее. Вот как оно?
4: И добавь в конце. Институт исследования вот этого.
2: Институт исследования семьи США.
4: Я кажется, можно сказать, любой бред. Гусеницы едят солнце.
2: Институт исследования семьи США.
3: Хорошо, а вы как считаете, ваша девчуля должна брать вашу фамилию в будущем или нет?
4: То есть она уже...
3: Мне кажется, что семья нормально с одной фамилией.
4: То есть она на этом этапе уже отказывается заморачиваться.
2: Не должна, мне кажется.
3: Почему?
2: Не должна в итоге, но узнать про это стоит. Это должно быть звоночком для мужчины. Когда ты говоришь ей, типа, ну возьмешь мою фамилию, почему бы нет? Она такая, да не проблема вообще. А потом, когда она согласилась, можно сказать уже, ну если хочешь свою оставить. Захотела, оставила. Это просто мини-проверочка такая. Вот на надежного-ненадежного человечка для семейной жизни.
3: Вообще правда. На самом деле, там я тоже боялась, что там так много всего менять. Это все делается, на самом деле, за пару дней. Ничего такого кричать. Даже
2: паспорт.
3: Если у нее свое ИП и все остальное, это все равно все делается не так долго.
2: Ну в большинстве это паспорт, СНИЛС, права и ННН. Да, все, за гранью.
4: Там карты какие-то.
3: Даже
4: еще.
3: Если своя фирма есть, все равно это все со свидетельством о браке и с изменением фамилии, все меняется.
4: Слушайте, ну это все по желанию. Особенно если у женщины до этого имела какой-то свой бренд, то есть, допустим, у нее ведет она соцсети.
3: Угу. Пожалуйста, оставляй бренд.
4: Конечно, оставляй. То есть, ну, в этом нет ничего страшного. Дети-то будут все равно под твоей фамилией.
2: Сейчас тренд, кстати, брать двойные фамилии. Вот я знаю такую историю еще в ЗАГСе. В ЗАГСе пишут.
3: Главное, чтобы у всех одна была. Мне кажется, что градообразующее предприятие, это все-таки одна фамилия, где ребенок, муж, жена, они под одной фамилией. Двойную тоже можно всем втулить.
4: Можно взять ее фамилию.
3: Можно. Подожди, можно просто ее фамилию поменять.
4: А можно, смотрите, выбрать новую фамилию.
2: Вообще, да.
4: Конечно.
2: Романовы теперь. Были Попкины, мы Романовы.
4: Ротвейлеры, все.
2: Ротвейлеры. Мы теперь ротвейлеры. Но, да, опять же, мы сейчас так обсуждаем, но я уже слышу там с машины, с улиц доносится. А если фамилия у него, ну, не очень приятная, да, вот какая-то смешная фамилия.
3: И что? У меня подружка с красивейшей фамилией, классика. Я не буду говорить. Она взяла, ну, такую, ну, смешную, ничего страшного.
2: Ну,
3: взяла.
2: Какая?
3: Не буду говорить.
2: Ну, да, видишь, ты даже ее назвать не можешь. Тогда что же это за фамилия?
3: Не скажешь?
2: Ну, она тогда, это по любви. Это
3: по
2: можем
3: любви,
2: считать
3: конечно.
2: Брак по любви.
4: Ну, вообще, считаю, такие вещи по желанию делаются. Хочешь,
3: берет. А лучше по любви.
4: Ну, лучше, да.
2: Да, будем какашкины.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Вот мы обсуждали смену фамилии, да, жена должна брать фамилию мужа и так далее совсем недавно. Но дальше пошел Вин Дизель. И вообще настоящее имя Вина Дизеля — это Марк Синклер. Он не Вин Дизель, на самом деле.
2: О, красиво, Марк Синклер.
1: Марк Синклер, да, зачем менял? Решил стать Вин Дизелем. Дизель из-за форсажа, наверное, чтобы дизель, типа, топливный форсаж, как-то это связано.
2: Но Марк Синклер — это больше писатель, либо певец. А вот Вин Дизель — это вот...
1: Ну, я бы Марк Синклер не путал вообще, если бы он там воровал бензин где-то на трассе в канистрах. Такой: о, Марк Синклер, главное — это
2: но
1: семья.
2: Но с чашечкой чая должен это делать.
1: Ну, как будто бы есть такой, просто непривычно, непривычно. Про ешки поговорим, ребята, еще. Вот эти, знаете, добавки-то разные в продукты используются. Угу. Да, оказывается, это система классификации пищевых добавок и была разработана аж в 1953 году для использования в странах Европы. И в России также применяется эта система. И все действует до сих пор. Но ешек же этих много. Но цифры, обозначающие добавки, в целом одинаковые. Их просто легко запомнить. То есть если Е1 – это красители. Вторая цифра – это консервант. Третья – антиоксиданты. Четвертая – эмульгаторы, стабилизаторы, загустители. Пятая – регуляторы кислотности, если вам-то важно. Шестая – усилители вкуса и запаха. Седьмая – антибиотики. Девятая – прочее. Может, все что угодно может быть. И десятая – дополнительные вещества. Восьмерки еще нет, не используются.
2: То есть, насколько я понимаю, не все ешки прям вредные-вредные. Да. Есть, которые более-менее приемлемы в еде, в продуктах.
1: Да, да, то есть просто эти ешки добавляют вот как раз-таки для, вот, например, улучшения вкуса.
2: Главное, чтобы ешки не превратились в ешки. Когда ты берешь такой: юп!
1: Если будет Е там 61 какой-то, то это все равно усилитель вкуса, да, потому что по первой цифре нужно ориентироваться. Вот такая история вообще этих ешек всех. Еще один фактик, парадокс Соломона. Есть такое понятие. Это психологический феномен, оказывается, при котором человек способен давать мудрые советы и здраво рассуждать о чужих проблемах. Это то же самое, что со стороны виднее. Это вот парадокс Соломона перед вами, значит. Но ему гораздо сложнее проявить такую же рассудительность, когда речь заходит о его собственной жизни.
2: То есть он такой, типа: слушай, чтобы бизнес наладился, ну, сделай вот это, это. Да. О, спасибо большое. Кстати, подай полтосик.
1: Да, да.
2: Сам не справился.
1: Вот, да, это и есть парадокс Соломона.
2: Красавчик.
0: Рекорд. Реклама. Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Миша, ты видел? В Нижегородце Лада Гранта от 680 тысяч рублей.
8: Серьезно? Так дешево?
7: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
8: Тогда срочно выезжаем за новой Лада и в отпуск. Ждем вас в Лада Нижегородец на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
11: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Продолжаем обсуждать, как вы похожи на ваших родителей. Если похожесть есть, то в чем? Читаем ваши сообщения и будем слушать голосовые, кстати.
1: Так, стала радоваться, когда муж на работе не трындит. Тишина, как любит мама с возрастом.
0: Че трындишь? Даже слово такое, трындишь. Не трынди давай. А слышишь, сразу понятно. Человечек из семьи вышел хороший. Алешечка, сынок.
2: Доброе утро, ребят. А я понял, что я стал превращаться в своего отца, когда стал показывать боевые приемы своему сыну, ну, который мне отец показывал. Но я понял, что не все подходят, потому что мой сын ходит на единоборство, и он мне дает хорошие сдачи, но пальчиковый захват работает.
1: Так, а я Леонид Леонидович, и отец матери Леонид. При союзе жили в одной квартире. До сих пор вообще не могу понять, как вызывали нужного Леню.
0: Леонид Леонидович.
1: Вызываю.
0: Вызываем Леню. Виталий голосовой прислал.
3: Доброе утро, Радио Рекорд. А у меня у папы всегда собаки были. И я тоже себе к 40 уже завел собаку. Правда, у него лайки были, а у меня алабай.
0: Ну, кстати, вот любовь к животным очень явный признак того. Вот была кошка у тебя в детстве, и я смотрю так, и те, кто сейчас уже выросли, тоже заводят кошек.
1: У меня не работает.
0: У меня почему-то сработает.
1: У меня была кошка и собака.
0: И
1: сейчас нет. А сейчас и ублифар.
4: Было бы прикольно, если бы сказал, у меня была кошка и собака еще вчера.
0: А сейчас ублифар.
4: Сытый.
0: А сегодня кобра. Вот такая классная история.
1: Он меня, кстати, сосед змейку завел.
0: Какую?
1: Не знаю.
0: Ну ты не называй так, это его выбор. В конце-то концов, зачем? Оскорбила новую соседку.
4: Подожди, как он тебе об этом сообщил? У меня змея. Хочешь, покажу?
0: Не, он развесил на ближайшие два этажа, говорит, я змею завел. Ребята,
4: она линяет, он кожу ее сушит.
1: Да хорош!
0: Весело, весело вам.
1: Я Овен, продукт двух тельцов, которые родились оба 9 мая. Я упертый, как бык.
0: Я Овен, продукт двух тельцов. Звучит как Оптимус Прайм. Повелитель автоботов. Я Овен, проект двух тельцов. Десептиконы.
1: Объединяйтесь.
4: Очень плохая реклама мясных продуктов. Я Овен.
0: Проект двух тельцов.
4: Ешьте меня.
5: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров надеется, что европейские страны услышали предупреждение Владимира Путина о последствиях возможного нападения на Россию. Глава МИД заявил, что подготовка к потенциальной войне с Москвой стала одной из главных тем в выступлениях европейских политиков. Лавров напомнил слова Путина о том, что в случае атаки со стороны Европы война будет очень короткой. Доля российских компонентов в модельном ряду «Лада» достигла 95%, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Самый высокий показатель у «Гранта», «Нива Legend» и «Нива Travel» – 95% и 98% соответственно. У «Аргос» локализация составляет 94%. За последние 4 года «АвтоВАЗ» вместе с поставщиками освоил производство 1825 автокомпонентов и материалов, включая приводные ремни, пружины, подвески, элементы подушек безопасности и блок «Эроглонас». НСПК запустила сервис оплаты покупок с помощью смарт-часов через MirPay. Функция пока работает на ограниченном числе моделей, список поддерживаемых устройств планируют расширить. Подключить сервис могут клиенты всех банков, работающих с MirPay. При этом для совершения платежа интернет-соединения не потребуется. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо подмывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
15: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
19: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1. Агроян 103 555 16 105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.

0: продолжаем обсуждать, в какой момент вы поняли, что похоже на ваших родителей, или вы ведете себя точно так же, читаем ваше сообщение.
1: Вятский Лапоть пишет: с самого детства внешне похож на маму, а походка, повадки, характер весь в папу.
0: Анна рассказывает, когда подсела на гороскоп, как мама, и жду его каждое утро. Кстати, где гороскоп? Уже появился в наших социальных сетях, поэтому переходите в телеге, вот он уже висит.
1: Слушайте, а раньше родители как, правда, гороскоп? Они читали в газете?
0: Да.
1: Ежедневный там?
2: Слушайте, да я думаю, по радио были тоже какие-то там гороскопы раньше. Mm-hmm. Только они были более, ну, такие, стандартные.
1: Антон пишет: доброе утро, я понял, что превращаюсь в своего отца после того, как начал по выходным ранним утром будить своих родных громкой музыкой часиков так в 7 утра, только для того, чтобы всей семьей замутить генеральную уборку, и пофиг, что выходные.
0: Алексей Маус вот говорит: стал похож, когда стал говорить, а вот в наше время было как. Ну, вот, видимо, родители так же говорили.
1: Так.
2: Так это мы, в принципе, на поколение становимся похожи.
0: Хорошо. Наблюдаю за собой, чтобы не превратиться, Павел написал. И такие истории тоже у нас есть. Так, Артур, понял, это когда вместо слова «слышишь» начал говорить слово «чуешь»?
2: Чуешь?
0: Чуешь?
2: Чуешь? Ой, как вкусненько. Чуешь?
0: Чуешь? Когда периодически теряю в пределах квартиры очки, вот Анна вспоминает и говорит: кота, тапочки, ну чисто мама. Все прям так и есть.
2: То есть где-то есть угол, где все это валяется. Кот в очках.
0: Да. Бахнешь, малеха, Александр написал. Иногда. И начинаешь жене по политике, экономику зачесывать что-то. Это надо так. По-другому надо. И т.д., и т.п. И прям как батя говорит, вот один в один. Политика, экономика.
2: И все подборщик вот это.
0: Не, ну ты понимаешь, что это Трамп, да? Обама был.
2: Обама
0: что делал? Начинается.
2: Оля! А где стопарик? Где? Я как дальше буду есть?
0: А в какой момент вы поняли, что превращаете своих родителей? В какие моменты? А мы еще будем обсуждать, поэтому пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

time to rest. Just do your best. What you hear is not

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
5: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
6: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
7: Мы готовы удивляться.
6: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
7: Хочется на ТНТ.
8: На ТНТ.
9: На ТНТ.
6: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Совсем немного еще обсудим, чем же вы похожи на ваших родителей, и подведем итоги нашей голосовалки.
1: Так.
0: Что у нас написали? Там про родителей?
1: Стала готовить как мама и припухивать как папа.
2: Так слушайте, это же неплохо. Очень компанейское получается.
0: Анна рассказывает, с возрастом я поняла, что характером похожа на деда. Кстати, суровый был мужик. Анна Суровая. Можно так и называть.
1: Анна Суровая. Можно и фамилию, как мы теперь знаем, поменять на Суровая.
0: На любую мы выяснили сегодня, поэтому, если хотите, на здоровье, пожалуйста.
1: Стал похож на своих родителей, когда начал говорить жене, что спину тянет что-то. Автоматически еще и на дедушку стал похож.
0: А знаете, еще вот эти звуки приближают нас к родителям, когда вот садишься.
2: Опа!
0: Десятка лет проходит, и у тебя звуков добавляется. Опаньки!
2: Ну, ты
0: встал с дивана.
2: Звуком отмечаешь каждое действие. Да. Сел такой. Опа! Нык! Вот эти вот комментарии, которые не несут никакой смысловой нагрузки. Но...
0: Или утренние вот эти.
2: Это когда в душ идешь и не материшься, что вода холодная. Опа!
0: Это ёкарный бабай.
2: По сути, если наложить бит или гармонь, то получится отличная песня.
0: Битбокс такой, да.
1: Когда научилась лепить пельмени и молчать во время чужих скандалов.
0: Это мудрость называется.
2: Да,
0: это хорошо. Да. Давайте, друзья, подведем итоги голосования. В какой момент вы поняли, что превращаетесь в своих родителей? Такая тема у нас была на первом месте, когда начали воспитывать своего ребенка. Конечно же, на втором месте в некоторых поступках. Видимо, ловили себя на этом мысли. И на третьем месте это люди, которые красивые вещи оставляют только для гостей.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Вейкаперы
4: на Рекарде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы час еще будем с вами, обещаем.
3: А в этом часе и любовный гороскоп, и горячие новости, и лотофакты.
2: И интересное исследование. 7 из 10 женщин недовольны своей грудью. Причем чаще всего дело не в размере, оказывается, а в форме. У 91% женщин есть асимметрия. Если что, мы не замечаем, девчонки. У 41% до 47% отличается объем молочных желез, а от 54% до 59% их положение в обществе. Или что?
3: Да,
2: или это все еще про грудь. Интересная статистика, кстати. 7 из 10, да?
4: То есть почти не пожамка не было.
2: Но при этом те, кто не хотят что-то там добавлять или вставлять в свои груди, их на самом деле гораздо больше. То есть врут, получается, если 7 из 10 взять эту статистику.
4: То есть думаешь, они довольны на самом деле?
2: На самом деле, я думаю, недовольных больше.
4: А, ты в этом?
2: На самом деле.
4: Значит так, смотрите, открывается спецприемный кабинет. Если вы недовольны своей грудью, приходите, мы постараемся вас переубедить. Будет осмотр, общупывание.
2: Так открыто мы еще...
4: Сам подумал, что предложил.
2: Да.
4: Такая бредятина. Скидывайте фотки, мы скажем, что все классно.
2: Мне кажется, что в принципе девушки, как люди, отвечающие за красоту, да, в принципе, многими аспектами же могут быть недовольны. Чуть что-то не то. Да, там что-то с бровью не так. Что-то какая-то впадинка появилась, морщинка. Все, они же сразу... Вы вообще бываете довольны своей внешностью?
3: Бываем.
2: На все 100%. Это когда происходит?
4: Представляешь, а когда спят? Там вообще, они просто не говорят. А представляешь, недовольны одной бровью конкретной. Своей.
2: Ну, это от мастера зависит.
4: Да.
2: Я вчера вообще новость про ресницы прочитал. Вы читали? Про нарощенные ресницы. Оказывается, что там живут у 98%, кто их делает, живут какие-то...
4: микробы?
2: Какие-то опасные, да, клещи вообще в этих ресницах.
4: Так, а это же неплохо. Они же и держат эти ресницы.
5: Но... Пацаны! Это ветер! Держим ее! Нам сегодня идет на свидание!
1: На рекорде!

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Гномы.
2: Да, они самые.
3: Оказывается, вообще гномы, есть такая история. В 1980-х годах появилась шуточная традиция похищать садовых гномов и отправлять их в дальние странствия. И присылать хозяевам фотоотчеты из разных точек мира.
1: Контент почему кто-то делал такой. Был. Это как раз-таки вирусилось. В запрещенной сети, может быть, это как раз-таки традицией стало. Но была такая история, да, я
3: помню. Прикольно же фотографии. Гном-путешественник. А вообще слово «гном» придумал швейцарский алхимик. Потому что вот один из любопытных аспектов при изучении как раз является их связь с алхимией и магией. И слово «гномус» вероятнее всего происходит от греческого слова «знание». Это слово в значении «подземный житель», который вот популяризировал алхимик Парацельс в 16 веке.
4: Знание?
3: Да,
4: то есть знание. Сейчас где-то гномус. Есть знание Плющенко?
3: Ну, если... Подожди, он может уже повзрослел.
1: Да, выступает за Казахстан.
4: Высшее образование.
1: Вот для меня алхимики, вот что загадка. Вообще не изученный для меня пласт, если честно.
4: Не надо это изучать.
1: Нет, вообще как бы, но они же...
3: Ты первая часть слова или вторая интересует?
1: Обе. Это же вообще интересное занятие. Они же реально не просто так существовали, но они же что-то делали. Или это воздуханы тех времен. Вот для меня вот две крайности.
4: Слушай, но по сути воздуханы их связывают с мистикой. То есть типа алхимики считали, что они, используя определенный набор элементов, могут создать совершенно другой элемент. Философский камень.
1: Надо изучить. Что там про гномов еще?
3: А гномы не лысеют и могут меняться в размерах.
4: А, стоп, подожди, то есть он детей называл гномами? Они менялись в размерах.
3: Вообще, кстати, разный размер гномов. Вот классическая мифология около 40-45 сантиметров. А вот в мире Толкина уже от 120 до 150 сантиметров.
1: Мир Толкина помасштабнее будет, конечно.
4: Подождите, а есть какая-то вот классификация, что вот отличить гном от низкорослого? То есть, не знаю, там длинная борода, вот это гном.
1: Да,
4: тяга к женщине, которая поет и не любит яблоки. Это гном?
3: Да.
4: Наличие шести братьев.
3: Гном.
4: Гном, умение кататься на коньках.
3: Гном.
1: Колпак красный носит. Гном.
4: Подожди, а другие люди не имеют права носить красный
1: колпак? Влюбился в блондинку и зовет ее каждый раз. Это гном? Гном, конечно. Вообще, итог из этого всего один. Если вы гномов видите, то срочно к врачу. Вот что важно.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
5: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
9: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-840-37-67-368. 18+.
10: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Алло,
13: привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
17: Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
17: Не пропустите, друзья!
18: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
19: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.
1: Новый трек на рекорде.
2: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 17 сентября.
2: Овны, сегодня вы нечаянно узнаете, какого мнения о вас ваш любимый человек.
3: Тельцы, сегодня ваши шансы заразить вашего любимого человека любовью к тому, что нравится вам, как никогда велики.
1: А близнецы, сегодня вашему любимому человеку захочется продемонстрировать вам свою исключительную замечательность.
2: Раки, сегодня вам очень захочется рассказать о своих проблемах представителю противоположного пола.
3: Львы, сегодня вы и сами не будете знать, что именно хотите от своего любимого человека.
1: У дев в этот день все складывается более или менее нормально.
2: Весы, не торопитесь делиться своими успехами в постижении истины с домочадцами.
3: Скорпионы, в этот день вашему любимому человеку будет грустно и одиноко, и лишь вы сможете исправить его настроение.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит предусмотреть как можно больше вероятности развития того или иного события.
2: Козероги, сегодня вы поймете, насколько вам действительно близок, дорог и необходим ваш любимый человек.
3: Водолеи, сегодня вам будет жаль расставаться с каким-то этапом вашей личной жизни, поскольку именно он принес вам хорошие и незабываемые минуты.
1: Рыбы, сегодня вашей второй половинке будет трудно понять ваши доводы. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Челябинские ученые создали йогурт с увеличенным в 10 раз количеством полезных бактерий. Исследователи добавили в продукт специальные дрожжи, а также куркумин и эргостерин. Благодаря этому антиоксидантная активность йогурта достигла 84%. Разработка должна помочь поддерживать микрофлору кишечника и защищать клетки от окислительного стресса. На заводе «Москвич» запустили серийное производство российского электромобиля «Атом». В ближайшее время планируют выйти на выпуск до 20 машин за смену. Электромобиль способен проехать до 500 км на одном заряде и разгоняется до 100 км в час за 7 секунд. Производитель «Кама» рассчитывает выпустить до 10 тысяч атомов в период с 2026 по 2027 годы. «Человек-паук. Новый день» стал самым кассовым фильмом в истории американского проката. За 47 дней картина собрала в Северной Америке почти 937 миллионов долларов, обойдя «Звездные войны. Пробуждение силы». Мировые сборы фильма превысили 2,4 миллиарда долларов. Сейчас он занимает третье место среди самых кассовых картин в истории. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд, реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Да,

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: Школьники закусывают съедобной домашней работой, чтобы справиться со стрессом. В Китае набирает популярность необычная закуска. Это снэк из рисовой бумаги. Внешне реально похоже на учебники и школьные рабочие тетрадки. По-моему, супер.
1: То есть грызут гранит науки, да, в прямом смысле.
2: Полезный снэк. И как раз, понимаешь, психологически, как будто бы ты все это съедаешь.
1: Пришел такой, она говорит, типа, а где твой учебник? Ну, я его дома забыл. А голову ты дома не забыл?
3: Не собака съела, а ты в этот раз домашку.
1: Причем такой, два пальца в рот, и учебник снова на столе.
3: А там можно напечатать все, что хочешь на этом снэке? Или вот продаются они стандартно?
2: Они уже продаются, грубо говоря, как будто бы тетрадки, учебники. Но это полезное.
3: Ну, нет, нормально.
2: Интересно, полезный перекус.
1: А можно сдать дневник вместо настоящего вот этот из пастилы?
2: И он растает во рту.
1: Ну, вот. У нее.
3: Ну вот могут же школьники что-то нормальное употреблять, а не вейпы, правильно? Нормальная же история.
2: А, кстати, там из-за вейпов новое исследование, что сидеют. Очень много подростков обращается с ранней фазой, что у них сидеют волосы, и называют одну из причин, это как так раз они, вейпы.
3: Поверь мне, это не самое страшное, что можно получить из-за вейпа.
1: Цену за жишку, как узнают, сразу в панику.
2: Сидеют.
3: Да, там легкие пропадают, а тут сидеют всего лишь-то волосы. А у меня есть горячая новость. 80 миллиардов рублей, это статистика, потратили россияне за год на препараты для похудения. Представляете? Это 14 миллионов проданных упаковок, в два раза больше, чем в прошлом году. Бум какой-то просто очередной на сбросить лишний вес, и никто сам работать не хочет. Все хотят волшебную пилюлю.
1: А все потому, что у них денежки заканчиваются. Так. Новые платьишки не заказать, новые костюмчики. Так. Приходится худеть в старые.
3: Угу.
1: Вот они и занимаются своим.
3: Просто не ешь. Зачем тратить деньги еще на таблетки?
1: Так нельзя. Нет, таблетки это не обязательно, но просто не есть тоже нельзя.
3: Так кто сказал?
1: Ну, врачи.
3: Они придут к нам в эфир, когда скажут, тогда мы спросим.
1: Оно же все вернется.
3: Звучит как что-то приятное, кстати.
1: Но вернется.
3: Оно все вернется.
1: Не так, как хотелось. Вот тебя, короче.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
2: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
5: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры от 5 миллионов.
6: Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: «Сумерки» вернулись в российские кинотеатры. Представляете, тот самый смешной фильм, который выходил когда-то про Беллу Эдварда.
1: А зачем он вернулся в кинотеатр? Просто показывают старый фильм?
0: Не для чего, а почему. Вот что важно. Он вернулся в российские кинотеатры. А потому что что?
1: Показывать нечего?
0: В российских кинотеатрах не Колобка же и так далее.
1: В курсе, что «Минотавр» Андрея Звягинцева от Франции номинирован сейчас на «Оскар»?
0: Ну, класс.
1: Как и фильм на иностранном языке.
0: Ну, круто. В общем, про «Сумерки» лучше давайте. В общем, на первых сеансах фанатки хором цитируют героев, подпевают саундтреком. То есть там вообще, если вы даже пойдете на сеанс, там вы увидите такую дичь. А дальше в кино вернутся остальные части, кстати, этого замечательного фильма. На их поколение росло на этих «Сумерках», я
2: помню. Слушайте, ну давно пора, мне кажется, надо пересматривать.
1: А я вообще не люблю пересматривать.
0: «Мстители» вернутся, финал, дополненная версия, тоже в кинотеатр.
2: А предыдущие? Что, все нельзя показать? Всех «Мстителей»?
0: Там сразу финал решили показать, что зачем, если известно, что будет в конце.
2: Причем прям где щелчок этого, да, последнего?
0: Да, все, где вот Тор как раз с неба падает. Ну, интересно, что еще ждем? Что еще можно показать? Давайте накинем идеи просто российским кинотеатрам. Может быть, что-то
1: так, пусть такое. Показывают то, что наснимали. Много же снимают.
2: Да, сериал. Нет. Надо купить. Нет. Ты покупаешь абонемент.
0: Снимают-то много. Важно, чтобы люди пошли на это, понимаешь? А
1: это
0: пока
1: да.
0: не идут. Вот в чем история. Кстати, круто. Я смотрел какую-то вырезку. На НТВ есть проект. Игра, да, по-моему, называется? Вы мне говорили.
1: Звезды.
0: Да. Звезды или игра,
1: да.
0: не знаю.
1: Вот ты про похороны российского кинематографа, правильно?
0: Да,
1: номер?
0: И это сделали актеры. Браво. Просто. Это величайший номер. По-моему, все как нужно сказали. Ну, это прям стоя можно.
2: А ты завещание фонда кино помнишь?
0: У них завещание есть.
2: Там да. про Прилучного. Ну, нормальный актер.
1: Нет, хорошее выступление.
0: Браво.
1: На самом деле, вы в курсе, что сейчас разделились внутри? Это вызвало такой резонанс. И есть высшие круги, которые не понимают, как можно было вообще так резко шутить. И какие-то вырванные из контекста шутки, разрезанные на рилсы, они оскорбили. Но
0: подождите,
1: на самом деле реально есть недовольные.
0: Подождите, момент. Высшие круги. А мы низшие круги, которые говорим, что российское кино
2: Высшие имеется в виду.
1: Кто-то понял юмор и как бы нормально к этому отнесся. Даже люди из индустрии. А есть люди в индустрии, которые сейчас возмущаются.
0: Вот, к сожалению, такие и снимаются, видимо, в кино, которые возмущаются.
2: Я снимаю очередные сказки. Что вы лезете ко мне? Сарик, замолчите, идите там рыбу ловить. Я снимаю кино.
0: А этот, кстати, подготовился. Он же снимает «Простоквашино», вы знаете? Продолжение. И он сразу записал видос.
1: Кстати,
0: с съемкам не приступил. Говорит, так, я не участвую в том, что там вам не покажут какой-то фильм. Если что, я этого даже не просил. Он «Простоквашино», когда выйдет, тогда выйдет. Подстраховался.
2: Они сняли продолжение «Простоквашино». Непонятный мультик. Сейчас снимают фильм «Простоквашино». Что дальше? Хоррор?
0: Никогда про это не думал. И не думал, что это скажу. Но я, пожалуй, на «Сумерки» сгоняю. Посмотрю хоть этот фильм. Что там лучше?
2: Ну, там драма есть, интрига.
0: Реально, там кто-то в волка превращается обратно. А там еще вампир есть, я слышал. В общем, что-то интересное. В общем, друзья.
2: Грызут и сосуд.
0: Да. Я хотел же нормально закончили, что-то за человек, как обычно. В общем, хороших всем фильмов. Вот что самое главное. Тем более скоро выходные, пора выбрать. Аня сегодня рассказывала, какие стоит посмотреть. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Мы завтра с вами в пятницу услышимся в 7 утра, как обычно. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Классного вам дня! Пока!
2: Всем горячего чайку!
0: Пока!
3: Вейкаперы.

0: Radio. Record.
1: Не знаю, как вы, а мне всегда очень нравится смотреть, как люди очень быстро поедают какие-то вещи на скорость, соревнуются. И это, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, страшно. Особенно, когда это хот-доги или еще что-то. Ну вот, интересно, россиянин съел 25 хинкали за 1 минуту 16 секунд. Это новый рекорд России. Интересно вообще посмотреть, в принципе, на список этих рекордов. Кто за сколько какие продукты съедал. Ну вот я смотрю видосик, конечно же, 25 хинкали за минуту, но это в целом сильно. Он, кстати, за победу получил 1 миллион рублей. Тоже прикольно. В целом есть ради чего стремиться. Вы, друзья, как-то в подобных штуках участвуете? Может быть, вы арбузы едите на скорость, или те же самые хот-доги, или еще что-нибудь. Можете смело написать при помощи приложения Радио Рекорд, например, что вы за какую какой продукт вы можете съесть или выпить, и за какое время, какой промежуток. Было бы интересно ознакомиться с вашими крутыми возможностями. Ну а видосик, естественно, посмотрите в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Не забывайте, что он ловит не только там, где нет парковки, но, естественно, и на парковке тоже. А мы двигаемся дальше и расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, трек с очень звучным названием «Пусть».

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мешап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».

0: Шин. Знаем, любим и едим.
1: Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
2: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Замглавы МИД России Руденко провел откровенный разговор с послом Японии по актуальным двусторонним темам. В дипведомстве указали японскому послу на опасность ремилитаризации Японии, наращивание военно-тренировочной активности Токио вблизи рубежей России. Россельхознадзор обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения Мультикан 8 серии 20. Ранее Россельхознадзор приостановил обращение препарата из-за случаев гибели собак. Чемпионат Формулы-1 2027 года начнется с Гран-при Бахрейна 12-14 марта. После первого этапа чемпионата гонщики отправятся в Саудовскую Аравию. Всего в календарь вошли 24 этапа, которые пройдут в 22 странах. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Record. Реклама.
1: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
2: Серьезно? Так дешево?
1: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
2: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
6: Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
8: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Sequoia Park – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Park. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры от 5 миллионов.
10: Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня столкал.
13: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
2: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
3: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
5: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
6: Мы готовы удивляться.
5: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
6: Хочется на ТНТ.
7: На ТНТ.
8: На ТНТ.
5: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро. И эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
6: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
7: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
8: Ноутбук полетел. Сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
9: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
10: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
11: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
14: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
13: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
15: Мой сын никуда не поедет от меня.
13: На телеканале Ю.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
0: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.

0: семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

Это главная танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. И в ближайшие 3 часа я проведу с вами. Послушаем много потрясной музыки. Обсудим, конечно, что-то нашумевшее, интересное. И, конечно, то, что набирает просмотры в интернете. Вот, например, наткнулась на видео, где китайский бортпроводник хотел спокойно объяснить москвичке, почему во время снижения самолета нельзя пользоваться туалетом. Но переводчик его решил добавить драматургии и вместо «мы снижаемся» выдал «самолет падает». Ну, конечно, по реакции пассажирка за секунду прошла все стадии принятия неизбежного. Ну, а потом выяснилось, что лайнер просто заходил на посадку, естественно. Мораль: иногда лучше не знать иностранный язык, чем доверять автоматическому переводу. Ну, а вы бы после фразы «самолет падает, туалет закрыт» вообще смогли бы спокойно досидеть до посадки? Кстати, если у вас есть вот похожие истории какого-то странного перевода с вашей или в вашу сторону, пишите об этом в чате Рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Him and Back, No Matter What. Здесь появится Hedegaard с треком Favorite Mistakes. Дождемся Джоэль Кори, Whisper. И еще чуть позже здесь Charles, Take Me. Открывая час Бауса с треком Magnetic, это Рекорд Dance Radio.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Коррекция зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
7: Не пропустите, друзья.
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
9: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России набрал достаточно голосов для принятия Палаты представителей Конгресса США. В поддержку документа высказались уже 217 членов Палаты представителей, контролируемой республиканцами. Голосование продолжается. Россия приветствует иностранных граждан, приезжающих в страну на работу или учебу, заявила Мария Захарова. Создаются простые, максимально необременительные и понятные правила законного пребывания, внедряются быстрые и удобные цифровые сервисы для иностранных работников, отметила дипломат. Рафаэль Надаль впервые после завершения карьеры выйдет на корт. Испанец сыграет в серии показательных матчей вместе с некоторыми известными спортсменами. Имена соперников пока не раскрываются. Это будет первое выступление Надаля после ухода из профессионального тенниса осенью 2024 года. Старт выставочного турнира намечен на 3 октября. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. И, друзья, кажется, у нас появился научно обоснованный способ сбегать с работы и не чувствовать вины. Ученые из Канадского университета проанализировали 23 исследования и выяснили. Обычная ходьба действительно может помогать нам с креативностью. Причем прогулки всего на 8-15 минут уже достаточно, чтобы люди генерировали больше нестандартных идей. И вообще не важно, где ходить, на улице или на беговой дорожке, главное – двигаться. Предполагается, что тут играют роль и изменения кровотока, и настроение, и, конечно, снижение стресса. Когда голова расслаблена, идеи появляются легче. А как выяснилось, расслабляется голова, как ни странно, именно во время движения. Так что если начальник вас спросит, почему вы опять гуляете во время перерыва, ответ готов – я не бездельничаю, я повышаю, не знаю, дивергентное мышление. Друзья, ну а вы замечали, что во время прогулки идеи действительно приходят быстрее и качественнее? Пишите свои мысли в чате Рекорда. И лучше, если вы прогуливаетесь, сделайте Рекорд громче, потому что я рассказываю о том, что послушаем в ближайшем часе.
1: Новый трек от Tony Dark Eyes, Perfect. Свежая работа от Topic, Lucky Ones. Еще послушаем Макс Тайлер с треком Love Forever. А совсем скоро здесь Кельвин Харрис, Satisfy. А начать этот час предлагаю с потрясной работы от DJ Goja, Michiko. И все это Рекорд Dance Radio.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры от 5 миллионов.
2: Застройщик ООО «СЗ «Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня стукал.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: США следует отказаться от всех форм поддержки режима Зеленского, чтобы избежать глобального кризиса, заявил Такер Карлсон. Он также назвал Зеленского нелегитимным президентом, который действует в интересах других стран. «Трудно представить, как Зеленскому, цитата, «самому удастся избежать своей страшной судьбы», отметил американский журналист в интервью «Вестям». Единовременную выплату в 1 миллион рублей начнут получать матери героини с 1 января следующего года, говорится в соответствующем проекте. Награжденные медалью ордена «Родительская слава» получат выплату в 200 тысяч рублей, награжденные орденом «Родительская слава» 500 тысяч рублей. Лионель Месси в этом году должен получить золотой мяч, считает Дэвид Бекхэм. Совладелец Интер Майами признался, он до сих пор не может поверить, что аргентинец играет за его клуб и показывает такие результаты. По словам Бекхэма, Месси однозначно достоин 9-го золотого мяча. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
11: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо подмывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама. Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
1: Потому что гвозди надо надежные покупать.
0: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
4: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
5: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
6: Мы готовы удивляться.
5: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
6: Хочется на ТНТ.
7: На ТНТ.
8: На ТНТ.
5: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Dance Radio. Record.
1: Главная танцевальная Россия здесь. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я буду с вами. Если уж мы зарядились на исследование, то вот вам еще одно. Ребят, у геймеров наконец-то появился такой научный ответ на фразу «Опять ты в игры играешь». Исследование с участием более 1000 человек показало. Больше проведенного времени за видеоиграми было связано с лучшими результатами в памяти, логическом мышлении и работе со словами. Как вам такая статистика? По расчетам авторов, разница в когнитивных способностях была сопоставима с 13 годами возраста. Честно говоря, поверить в это очень трудно, наверное, потому что я не играю. Легко поверить тем, кто играет. А еще крупные исследования связывали игры с более низким риском деменции. При этом физическая активность тоже оказалась полезна для психического здоровья, так что лучше все это дело совмещать. Короче, не прокрастинируем, это самое главное. Стратегически развиваем мозг. Но если вам в этом помогают игры, то ладно. Так уж и быть, игра. Играйте, но главное, не заигрывайтесь и не забывайте о простой жизни. Что вы выбираете для тренировки мозга? Игры, спорт или вообще все сразу? Пишите в чате рекорды. Ну а я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Anima, No Good. Послушаем отличную работу от The Second Voice, Let Me Be. А совсем скоро здесь Мадонна и Мартин Гаррикс. Еще в часе появится Eve, Meet Me in the Dark. Открывает этот час Алок и Калит с треком Dive Into Me. Это рекорд Dance Radio.
2: Dance

0: и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
3: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
4: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
9: В интернете наберу prismaokna.ru.
10: Подробности на сайте.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
12: Не пропустите, друзья.
13: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00, категория 16+.
14: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Без России сложно представить сбалансированный энергорынок. Россия выступает в качестве надежного поставщика ресурсов, особенно с точки зрения предотвращения энергетических кризисов, заявил Дмитриев. Так он прокомментировал новости о том, что стоимость российской нефти марки «Уралс» превысила $110 за баррель на фоне высокого спроса и устойчивых цен на нефть Brent. Пляжный отдых в Турции в октябре подешевел на 10-15% относительно июня, сообщили в АТОР. В наибольшей степени это касается бюджетных отелей Анталии. Купив тур на октябрь сейчас, можно сэкономить около 10 тысяч рублей, рассказали в ассоциации. Соревнования по гребле на играх 2032 пройдут в реке с крокодилами. Трассу одобрила Международная федерация гребного спорта. Ранее участок на реке Фицрой вызывал споры, но после проверки по всем необходимым критериям его утвердили. Летние Олимпийские игры 2032 года пройдут с 23 июля по 8 августа в Брисбене и других городах штата Квинсленд. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Радио Рекорд.
1: Сегодня местами дождь. Ну а если не будет, значит, вы были не в тех местах.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Создатели серии уникальных руфтоп-вечеринок из Петербурга.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Проект «Йона». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Рекорд. Реклама. Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
2: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш Крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ну и главное, что нужно вам всем, да нам всем знать, но сегодня не только. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового встречайте Свенки Дзюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей, Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны уже в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности можно найти на сайте radiorecord.ru 18+. А в этом чате у нас Бенни Бенасси и Illusion. Illusion. И обязательно Fastboy Music Sounds.

0: Люблю то чувство, когда находишь деньги в зимней одежде. Главное, чтобы владелец одежды ничего не заподозрил.
1: Day by day, we've lost dancing. If I can live through this, we've lost dancing. What comes next will be marvelous.

0: Не пропустите! Радио Рейв «Колбасный цех». Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
7: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
9: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
10: Exit. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
12: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, бурые медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
13: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
14: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
13: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
15: Мой сын никуда не поедет от меня.
13: На телеканале Ю.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Твой голос – сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
18: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне поддерживают формат проведения выборов в течение нескольких дней, заявила Памфилова. По ее словам, жители Донбасса и Новороссии выстрадали право на голос на предстоящих выборах, и в этих регионах будет особый порядок голосования. Она добавила, что ЦИК не стал использовать сложность сложившейся ситуации как предлог не проводить избирательную кампанию. Евросоюз призвал Китай добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок до 15%, чтобы избежать торговой войны, сообщает F-Times со ссылкой на источники. По их словам, европейские автопроизводители вынуждены идти на массовые увольнения сотрудников из-за того, что дешевые китайские модели заполонили рынок. Доля китайских машин на рынке Евросоюза в настоящее время составляет более трети. Овечкин, Емельяненко и Дзюба вошли в десятку любимых спортсменов россиян. В топ-10 публичных персон спортивной сферы также вошли Леонид Слуцкий, Хабиб Нурмагомедов, Роман Костомаров, Александр Карелин, Владислав Третьяк и Алина Кабаева, следует из данных рейтинга доверия. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международ. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет ты говоришь.
3: А там это нормально. Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться. И что фестиваль? Фестиваль это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Разговоров-то.
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Юбилей ежегодным ивентом.
2: То есть до этого это было просто сидели люди
3: в парк на скамейках.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
5: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
6: Потому что гвозди надо надежные покупать.
7: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
8: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
9: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры от 5 миллионов.
10: Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
12: В интернете наберу prismaokna.ru.
13: Подробности на сайте.
14: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
15: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
16: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-840-37-67-368. 18+.
17: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
1: Серьезно? Так дешево?
0: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
1: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Вы знаете, предлагаю вам прямо сейчас обсудить, ну, едва ли не самый важный, наверное, момент в нашей жизни. Ну, конечно же, работу нашу с вами, не только нашу. Итак, на Тайване кот работает начальником станции метро. Кот рыжий, рыжего мекана. Когда-то приютили сотрудники станции «Сахарный завод», станция метро «Сахарный завод», следующая остановка. В 2020 году его назначили почетным начальником станции. Ну и теперь что? К усатому руководителю приезжают поклонники, сувениры. С его, между прочим, лицом, мордочкой приносят метро миллионы тайваньских долларов. Ну, я бы это назвала, наверное, не сувениры, а все же мерч, да, давайте переходить на медийный язык. Раз в месяц появляется этот рыжий, пушистый, усатый начальник станции. Как вам вообще такой график? Очень сильно нравится. Кстати, друзья, давайте обсудим вот не только то, что нам нравится в нашей с вами работе, а что вот вообще не нравится. Какие-то моменты. Вот, например, может, кому-то не нравится, как и мне, работа с таблицами. Я, конечно, с ними не работаю, потому что не умею. Вот, но другие-то сталкиваются. Же, да? Заглядывайте к нам в мобильное приложение «Радио Рекорд» и пишите, какие моменты на вашей работе вас вот вообще никак не устраивают. Пишите, буду читать. Систек в этом часе. Ток-а-ток. Еще впереди Джон Кей, Артемио Стрига, «Калабрия». А еще Тони Даргайс, «Я Бари». Конечно, Мартин Гаррикс и Эд Ширан «Repeated». Диджей Гойя и Мичико прямо сейчас в начале часа. И все это рекорд «Дэнс Радио».

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28.

0: И ходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
1: Exceed. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
2: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
3: Мы готовы удивляться.
2: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
3: Хочется на ТНТ.
4: На ТНТ.
5: На ТНТ.
2: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Законопроект о санкциях против России набрал достаточно голосов для принятия Палаты представителей Конгресса США. В поддержку документа высказались уже 217 членов Палаты представителей, контролируемой республиканцами. Голосование продолжается. Россия приветствует иностранных граждан, приезжающих в страну на работу или учебу, заявила Мария Захарова. Создаются простые, максимально необременительные и понятные правила законного пребывания, внедряются быстрые и удобные цифровые сервисы для иностранных работников, отметила дипломат. Рафаэль Надаль впервые после завершения карьеры выйдет на корт. Испанец сыграет в серии показательных матчей вместе с некоторыми известными спортсменами. Имена соперников пока не раскрываются. Это будет первое выступление Надаля после ухода из профессионального тенниса осенью 2024 года. Старт выставочного турнира намечен на 3 октября. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, какие же байки вы слышали от старшего поколения. Вот Александр с голосовым и начнет.
2: Знаю точно, когда левая рука чешется, это к деньгам. Когда в кокуле наступишь, это к деньгам. И я придерживаюсь, что когда женщина переходит с пустым ведром, это...
1: К чему? Почему он мне договорил?
3: Видимо, переходила в этот момент.
0: Вы каперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
7: «Мамма Мия». С 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
8: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Любопытный момент. Оказывается, Хрюша и Степашка у нас в свое время поясняли за ИИ. На YouTube-канале «Спокойной ночи, малыши» внезапно нашлись архивные образовательные выпуски про искусственный интеллект и, конечно, нейросети. Еще про что там говорят-то, да? Хрюша, Степашка, Каркуша. Там объясняют финансовую грамотность, банковские карты обсуждаются со всех сторон, страхование имущества, постановка целей и задач, креативность и, конечно, сортировка мусора. Друзья, это точно для детей программы? Эти и другие новости, и программы обсуждаются у нас тоже, и всякие видео, и фото. Можно поглядеть, посмотреть и подписаться у нас в телеграм-канале. Все в действии, все работает, так что действуйте непременно, подписывайтесь. Синяя галочка, не путаем. Топик в этом часе у нас и Lucky Ones услышим. Еще Иман Бек и No Matter What. Непременно Биби Рекс и Пэтлесс, New Religion.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Старт продаж в ЖК «Дом на Спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры от 5 миллионов.
4: Застройщик ООО «СЗ Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
6: В интернете наберу «Призма окна.ру».
7: Подробности на сайте.

0: Серьезно? Так дешево?
1: Да, а еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
0: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

You'll find out if you do.

0: Рекорд. Новости.
1: Случаи выхода медведей к людям участились в Забайкалье почти в 7 раз по сравнению с показателями прошлого года, сообщил специалист краевого Минприроды. Около 50 сообщений о выходах медведей к окрестностям населенных пунктов поступило с начала осени. Власти актуализировали стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Как сообщает Кабмин, досмотр грузовиков на пропуске через госграницу России сократят с 30-35 минут до 10 минут. Достичь этого планируют в том числе за счет цифровизации. Мошенники стали выманивать у студентов банковские данные под предлогом оформления стипендий, создавая поддельные сайты вузов, сообщили эксперты. Студентам рассылают смс-код со ссылкой на фишинговый сайт или архивы, которые содержат вредоносный код. Аналогичная схема применяется с бронированием мест в общежитии и оплатой обучения, отметили они. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Сплетни помогают сделать карьеру. Психологи выяснили, что офисные слухи позволяют лучше понимать коллег, их мотивы и негласные правила коллектива.
2: Игорь пишет, слышал сплетни, что Кремов на фестивалях штанов выходит.
3: На фестивалях?
2: Не, ну все-таки не на экономических форумах, да?
3: Нет, международный. Фестиваль бардовской песни.
2: Кстати, насчет ты говоришь.
3: А там это нормально. Ну, господи, ну много лет назад стоило один раз оступиться. И что фестиваль? Фестиваль это громко сказано. Так там, ну человек 300 было в публике. Что разговоров-то?
2: А не может ли это быть так, что фестивалем это стало после того, как мы сняли?
3: Юбилей ежегодным ивентом.
2: То есть до этого это было просто сидели люди на скамейках.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
5: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
6: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
7: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. У «Фианит Ломбард». Украин 102-740-37-67-368. 18+.
8: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
9: Exit. Born for more.
10: Реклама, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера ровно, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все, как всегда, стабильно. Мы вместе с тобой, дорогой наш слушатель, будем в течение ближайшего часа обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в нашу новую интересную эпоху так называемого микроконтекста, то есть когда люди способны потреблять информацию и юмор только микропорциями коротких комментариев, когда беззубый рот уставшего восприятия способен переживать лишь только то, что не длинно, быстро и, не дай бог, не глубоко, даже такая штука, как музыкальное радио со своим относительно долгим щебетанием ведущих, длинными новостями и комментариями, состоящими более чем из 5 слов, штука очень громоздкая и нынче совершенно непопулярная. Но микроконтекста сейчас у нашей программы для вас нет, а значит, мы не слишком модно тут, как обычно, будем обсуждать новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Москвич позвал девушку переехать к нему в квартиру в центре Москвы, а потом прислал ей договор сожительства с тарифами и штрафами. За половину жилья парень потребовал 35 тысяч рублей в месяц, а за пропущенную уборку или немытые сковородки назначил штраф 1500 рублей. Свою систему он назвал осознанным сожительством. По его мнению, девушка должна компенсировать износ квартиры, мебели и техники. А если ее условия не устроят, заявил, что любая нормальная баба с радостью заедет.
2: Износ? А износ самой девушки в зачет не пойдет? Ведь девушка в сексе, она же с ним тоже изнашивается? Или он с ней как бы планирует, знаете, без секса, без половой связи, только чисто половая уборка?
1: Нет, ну почему? Но он же тоже изнашивается при половой связи, мужик.
2: Там, ну она же побольше? Так. Нет, конечно, у него нет, разумеется.
1: Нет, одинаково изнашивается.
2: Но ее износ-то тоже имеет или нет?
1: Ну это все как бы
2: потом у него-то только одно, а у нее, может, и это. Осознанное сожительство. А осознанное сожительство, это типа что? Это типа я осознал новую схему, да, в расчете на то, что она ее не осознает. В расчете на ее бессознанку, я правильно понимаю? Что за осознанная
1: схема? Не, ну, ты же надеешься, что она осознает все правильно, и как бы поймет, что и согласится с ним, что пополам платить, при этом только ей мыть сковородки, уборку, а ему-то что делать?
2: Ну, как что? Что же он ей предоставил? Он ей предоставил жилье и эту. А если она еще ему за это будет, то есть за секс будет платить, то это уже не просто осознанное, это трансцендентное сожительство. Значит, и за половину жилья, да, он потребовал, сколько там, 35 тысяч, да, в месяц. А за что-то там, за уборку пропущенную, да, и немытое что-то, назначил штраф 1500 рублей. А что, я вот не понял, а штрафа за то, что у него, если что, не будет эрекции? Не, не будет. Вот, за то, что у нее сиськи маленькие, хоть 500 рублей, нет, возьмет?
1: Ну вот как бы да, потому что если как бы все все осознали, сплошная осознанность, то он тоже должен каким-то штрафом облагаться за что-то там. Ну там, ну не знаю, там он? Носки разбрасывает по хате, там нет. Диван пропукал нет,
2: вы,
1: весь там.
2: Вы очень, я не понимаю вообще, вы что, бредите, что ли? Вы что, не понимаете? Секунду. Вы едете в трамвай.
1: Так.
2: Вы зашли в трамвай. А к вам подходит кондуктор и говорит, вы оплатили проезд? Вы говорите там, я проезд оплатил. А теперь, кондуктор, покажи ты мне, что ты его оплатил. Почему он, кондуктор, он в своем доме со своим половым этим, да? Он ей, как, знаете, как раньше говорили, и кормит, да? Еще ей это предоставить. Почему он ей должен?
1: Этот орган так себе, знаете, разговоров.
2: Так это не важно, разговоров не разговоров. Заплати, конечно. 35 тысяч, да, половину она должна заплатить. Но знаете, я вам скажу, для Москвы, это же в Москве, да, 35 тысяч за половину жилья, это в Москве недорого. Это ощущение, что, ну, чувак где-то в Капотне живет.
1: Ну, да? Москва разная, да.
2: Только по-божески, по-капотнински, я бы сказал. Ну, как, да, 35 тысяч, это что это?
1: То есть, в общем, в сумме 70, да?
2: Ну, да.
1: Если он реально поровну поделил, как бы, а не ей больше, а себе меньше.
2: Ну, этого мы не узнаем. Мы не узнаем это почему. Потому что это осознанное сожительство. И знаете, вот я так понимаю, что, конечно, девушек девушкам это даже не нравится больше, а точнее только им и не нравится. Но, милые дамы, а кто виноват-то на самом деле? Да сами-то вы и виноваты. Это вот все с вас-то и началось, потому что мужики-то эту хрень начали перенимать с вас, наши милые и прекрасные женщины. Потому что началось-то, знаете, как мем про осознанность, да, а также связанные со всем этим проработки, ресурсность, потоковость, границы и так далее. Всю эту чушь, на которой психологи и коучи там заработали миллионы, да, благодаря массовой коммерциализации этой психотерапии, там, инфобизнеса и так далее. Так что все, знаете, а все пришло, естественно, с Запада, потому что все началось, знаете, с замечательного психологического термином mindfulness, да, и у нас превратилось, как всегда, в культ, потому что в России, как известно, mindfulness больше, чем mindfulness, как мы знаем, да, осознанность больше, чем осознанность, и теперь женщины сами виноваты, теперь с них обезьяничают мужики, пока москвичи.
1: Ну, они законодатели мод и трендов.
2: Конечно,
1: все. Трендсеттеры, как бы. Да. Конечно. Я уже задумался, как плюсы,
2: минусы. А вообще, да ладно, нет, ну, минусов...
1: Есть ли какие-то подвижные
2: камни? А какие тут минусы? Подождите, говорят, какие-то минусы в этой осознанности? Нет, никаких. Да, дальше он ей предложит проработку, а потом, когда она от него уйдет, скажет, что она его обесценила, и его, и его квартиру в Капотне. И вообще, она абьюзер, газлайтер и Капотне-ненавистник.
1: Есть же такой термин? Или, возможно, гальянова-фоб.
2: Самое страшное. Но вопрос, товарищи, вопрос важный. Вот, смотри, вот мы пришли, все, в край. Мы пришли в осознанные отношения. По крайней мере, этот человек нам поставил такую проблему. Осознанное сожительство.
1: Ну, на первый взгляд, звучит разумно, что любое сожительство должно быть осознанным.
2: Да, не, на мой взгляд, это звучит...
1: Нет, не если, если не копать.
2: А зачем? Да, зачем? Если не копать, все звучит разумно. Даже вот...
1: Не копайте.
2: Да, я уже раскопал груши, околачивал. Так вот вопрос, что для тебя лично такое осознанное сожительство? Это какое? Что она, если ты он, что она должна делать? Ведь мы осознанность понимаем, как наш партнер должен нам.
1: Ну, да? И возможно, что ты как бы обязуешься тоже делать, может, какие-то штрафы как бы логично вводить, там какие-то карательные меры, я не знаю, там что-то как...
2: Да, конечно, разумеется. То есть в рамках осознанного сожительства, что должна мне она или он? Да, какие штрафы, какие меры,
1: за
2: санкции,
1: что?
2: Конечно, за что, разумеется, ты понял, ты поняла. Обсудим это в народных новостях.

0: Малыши оказались не только про мультики. На YouTube-канале передачи нашли целую серию образовательных выпусков для детей. В них Хрюша и Степашка доходчиво объясняют маленьким зрителям, что такое искусственный интеллект и нейросети, рассказывают о финансовой грамотности и банковских картах, страховании имущества, креативности и других полезных темах.
1: Это сейчас такое «Спокойной ночи»? Такого спокойной ночи особо и не уснешь, особенно если ребенок.
2: По телевизору одно, а в интернете другое. Как это обычно и бывает.
1: Ну, вы знаете, в любом случае это больше похоже не на «Спокойной ночи», а на «Доброе утро РБК». А Степашка, это часом не Сергей Степаша, нет?
2: Вот, не знаю.
1: А Хрюша, это не Михаил Хазин?
2: Кто эти люди?
1: Ну как, вы не знаете? Нет, только не притворяйтесь, что вы не знаете в угоду слушателей каких-нибудь там тупоголовых. Да, не надо. Вы знаете и то, и другое. Я ничего не знаю. А Каркуша там что, каркает про инфляцию, да, которая перерастает в стагфляцию? Что там происходит за спокойной жизнью?
2: Что, серьезно, они сидят в очках такие, Хрюша в костюме. Степашка в платье. Ну, таком строгом, деловом таком, знаете, пиджак, юбка, то есть такие. То есть как-то солидно так, знаете. Внизу бежит строка котировки акций, знаете, разных там как-то.
1: Да, я понимаю, я просто давно не смотрел. Это такой «Спокойной ночи» на Ютубе, да? То есть это, это получается «Спокойной ночи» для взрослых, что ли, да? То есть «Беспокойной ночи», как бы, да?
2: Ну и для взрослых, как бы, финансово неграмотных.
1: А в конце это как? Там в конце что, становится совсем для взрослых? То есть Степашка подходит Каркуша и начинается горячая ночь. Так. Сергей Степашин и Михаил Хазин уходят.
2: Уходят, конечно, да.
1: Приходит Анастасия Волочкова. Я тут видел, кстати, где-то сидел в какой-то кафешке, и там, значит, какая-то билиберда, и там какая-то программа, я спиной это с ними. Там то ли Малахов, то ли что-то, и там

0: видимо.
1: Я до полуночника не досматривал, когда я даже это смотрел.
0: Ну, такой серьезный вопрос. Смотрите, нашли целую серию на Ютубе. Кто эти исследователи? Как внезапно, что ли, выяснилось, что там это... Неужели как-то вот они это тайно готовили, целую серию, как бы, и вывалили все. Кто-то нашел ее?
1: Кто-то наткнулся. Да, специально. Это полная версия.
0: И офигели, да? То есть, нам это выдают как сенсацию. Ну, кстати, почему на Ютубе? Детям сейчас трудно смотреть Ютуб. Детям легко смотреть Макс.
1: А где?
0: Макс.
1: Да, не понял.
0: А там не показывают видео?
1: Михаил Хазин на Максе, что ли? Нет, на Максе, конечно, было лучше. Просто стал смотреть как-то это. Ну, вообще, можно просто пустить строчку, сообщение написать. Да?
0: А можно написать сообщение?
1: Да. Конечно,
0: нет,
1: Макс.
0: Нет, я вот передачу, как вот нам вот пишут, слушай.
1: Да, а кстати, это вот действительно очень важно писать «Спокойной ночи» сообщение. Потому что действительно, ведь, ну скажите честно, вам никогда не хотелось написать сообщение Хрюш?
0: Смотрите, как бы, да, периодически, иногда, как бы, я такая ранняя птичка, иногда, как бы, вот это вот, сколько там, до 9 идет, да, «Спокойной ночи», Лыши. Иногда хочется поговорить.
1: Конечно, особенно в этом, да, в таком приподнятом состоянии. Да.
0: Что ж ты?
1: А вот что он хотел сказать? Вот, и уже даже неважно, экономические темы прошли, просто по душам все сказать, что ж ты, свинья, да, делаешь?
0: Мне не хватает этих там 15 минут, как бы, на телевидении.
1: Да!
0: А на Ютубе там включил, как бы, всю серию передач, и говори с ними.
1: И хочешь сообщения написать, у нас куча сообщений приходит от наших замечательных. Вот, кстати, вот, видишь, «Крем, когда снимешь штаны?» А вот почему этот вопрос нельзя задать Хрюше? Тем более, что у него под штанами рука. Да?
0: Я бы не хотел это увидеть. Это крах всех моих. Эту руку я не хотел бы там.
1: Ну, в любом случае, вы чувствуете, что подошли.
0: С золотой печаткой такой, знаете. Персть на волосатом пальце.
1: Вертит Хрюшу. Но вы чувствуете, что в любом случае вы подошли к моменту, когда нужно менять «Спокойной ночи». Видите, уже там РБК вместе «Спокойных ночей». Она становится все более взрослой.
0: Страхование имущества. Что не страховать?
1: А что, у Хрюша еще у Каркоши?
0: И печатку золотую в попе.
2: Крем-хруст-шоу.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире создатели серии уникальных руфтоп-вечеринок из Петербурга.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Проект «Йона». В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
2: Рекорд. Реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пары с одной фамилией реже разводятся. К такому выводу пришли исследователи. Если жена после свадьбы не берет фамилию мужа, риск развода увеличивается на 50%. А до расставания супруги доходят примерно на 30% быстрее. В среднем брак с общей фамилией длится 12,1 года, тогда как с разными фамилиями – всего 7,8 года. Наличие детей, по данным исследования, на эту разницу не влияет.
2: Да, дети – это фигня, то ли дело, да, фамилия. Но подождите, я что-то не очень понял. Значит, если жена, значит, не берет фамилию мужа, то риск развода увеличивается там на 50%. Окей. А если такая ситуация? А если у жены девичья фамилия такая же, как у мужа? Ну, то есть, скажем, там, у нее редкая фамилия Иванова, и муж тоже Иванов. Но она его фамилию Иванова не взяла и оставила себе свою, Иванова. То вот здесь как? Ведь здесь, смотрите, ситуация усложняется. Потому что фамилию мужа Иванов она не взяла, но при этом она все равно Иванова. Вот как здесь с разводом?
3: Думаю, тут здесь так это не работает. Для того, чтобы как бы дольше не разводиться, нужно действительно приложить усилия. Там, менять паспорт, там, какие-то справки собирать, чтобы брать фамилию. Вот если бы она была, будучи Ивановой, все равно поменяла бы на Иванову, со всем процессом замены документов, паспорта,
2: справкам,
3: чего угодно. Вот тогда бы она вообще никогда бы с ними развелась.
2: Да.
3: Потому что это реальный гемор, как бы, такой.
2: Ну, это любовь. Если Иванова, на Иванова.
3: Да, вот, я хочу свою мужа, я не хочу свою девичью.
2: Я понимаю. Но, окей, значит, пары с одной фамилией реже разводятся. К такому выводу, кто там пришли исследователи? А кто у нас исследует фамилии?
3: Женатые люди и замужние люди.
2: Но, похоже, что это действительно так. Действительно, пары с одной фамилией реже разводятся. Мы, к сожалению, знаете, не можем это проанализировать на примере неизвестных людей, хотя вот у меня таких много. Но давайте возьмем известных. Вот давайте посмотрим на наши известные пары. Пары наших, скажем, российских звезд, да? Итак, берем вот пример, который подтверждает то, что сказали нам исследователи. Пару Леонид Агутин и Анжелика Вару. В браке, они, наверное, уже там лет 40, не меньше, до сих пор не развелись, но можно сказать, что это противоречит этому. Но, конечно, нет. Видимо, знаете, видимо, это все потому, что хоть фамилии-то у них разные в браке, но, может быть, он дома, в тайне, шепотом называет Варум Агутин. Агутин, ты мой маленький.
3: А может, все еще драматичнее. Возможно, Леонид Агутин в тайне, может быть, взял фамилию Варум. Ну, а вот он просто, ну, для сцены. Знаете, это часто бывает. Ну, такой известный боже. Бренд уже.
2: А она его называет
3: Варум, да. Он Леонид Варум.
2: Да-да, встав. Вот, в этом секрет. Да, это подходит. Тогда все сходится. Хорошо. Ну, правда, вот можно сказать еще. Знаете, есть еще такая пара у нас. Владимир Пресняков и такая Наталья Подольская. Недавно там тоже случайно услышал. Да, у них фамилии тоже разные. Причем в браке они там лет 15 уже. Но и это, видимо, потому, что он называет ее по имени, по-своему. Володя, например.
3: Может, ну, такое быть, да? А еще такая прекрасная пара шамана Мизулина. Живут душа в душу, как бы, да?
2: Нет, ну, подожди, это не знаю. Она не Шаманова?
3: Нет, она Мизулина.
2: А он не Мизулин?
3: А, может быть, он взял себе тайну. То есть, псевдоним оставил, как бы, ну, сценический, там, раскрученный бренд, как бы, да? Шаман. А фамилия Дронов, ну, Мизулин поменял.
2: А шаман на что?
3: Шаман оставился.
2: А, интересно. Видите, то есть все
3: сходится. Шаман прикрывал это все.
2: Но меня интересует другое. Смотрите, если, значит, если жена не берет фамилию мужа, то риск разводов увеличивается в два раза. А если вообще наоборот? А если муж берет фамилию жены, то тогда это что? Тогда это, видимо, совсем катастрофа. И вы смотрите, и ведь действительно так. Вот Джон Леннон, например, в конце жизни взял фамилию жены, Йоки Оно, и стал Джон Оно. Его застрелили.
3: Ну, да, бывает.
2: Да, то есть вообще нельзя. Или, например...
3: А все многие, которые не брали фамилии, многие...
2: Умирали потом, да?
3: Ленин, Крупская.
2: То есть Крупская не стала Лениной, да?
3: Да.
2: Или
3: даже Ульяновой, да.
2: Поэтому лучше уж пусть жена берет твою фамилию, да? По крайней мере, при разводе ей больше достанется. Потому что, и ведь действительно, смотрите, если после развода у жены по-прежнему твоя фамилия, тебе хочется ей больше отдать. Потому что все-таки даже при разводе она тебе как родная. Ну, скажем, смотрите, вот вы развелись, да, за Светкой. Она по-прежнему Кремова, а не какая-нибудь как-то, там это не... Сергеева, да?
3: Как-то так, да что-то мне... Да.
2: Ну, конечно, да, но вы Сергеевой бы сколько отдали? Ну, или Хрусталев?
3: Да никому никак.
2: Не, а вот Кремовый.
3: А уже... Кремовый наоборот, у него же моя фамилия есть, она денег стоит.
2: А с Машей тут не слезешь.

0: Хруст-шоу.
1: Кандидат в депутаты Госдумы от коммунистов России подготовил к теледебатам творческий номер, исполнил рок-песню об олигархах. Политик использовал отведенное ему эфирное время для музыкального выступления под заранее записанную инструментальную партию и театрально грозил олигархам поднятой рукой. В песне он призвал богатых поделиться с пенсионерами, встать на колени и помолиться Богу, а также остановить экстаз вампиров. Главный припев звучал проще: олигархи зажрались, да на кой они сдались.
2: Я бы подумал, что это новый хит группы «Ленинград». Или что группа «Дюна» проснулась. Или... А это у нас такие выборы.
3: Да, это просто какие-то частушки. Олигархи зажрались, да на кой они сдались. Опа, да, опа, да. Зеленая ограда, девки...
2: Вот такие, это да, выборы. Надо. И что там, значит, политик, как сказано, использовал, значит, эфирное время для музыкального выступления под заранее записанную инструментальную партию и театрально грозил олигархам поднятой рукой. Поднятой рукой. Ну, давайте сразу, конечно, скажем, что поднятой рукой, это, конечно, не так экспрессивно, как если бы он грозил им поднятой ногой. Но тоже хорошо. Хотя, конечно, поднятой ногой было бы, конечно, эффектнее. Если бы, скажем, он ногу задрал до головы. Как помните, такая шутка была там, да? Задираешь ногу до головы и пукнуть. И олигархи бы тут же разбежались.
3: Но это страх. Не театрально было бы. Это
2: нет,
3: не театрально,
2: согласен.
3: Друзья.
2: А, как он? Нет, а вот как он? Да, а вот, да, не, ну, а вот при этом как? Ведь на самом деле, там же сказано, рукой грозил. Поднятой рукой. А как у него рука поднялась? Вот не прямо, не наискосок так? Не, немножко. Нет, как нет, она? Интересно.
3: Как-то очень театрально.
2: Потому что правильно грозить рукой по-ленински, это с кепкой в руке. И на броневике. Там хоть был какой-то броневик, или там Мерседес с мигалкой.
3: Ну, нет, если он делал это театрально, он представил себе броневик.
2: Как?
3: Ну, вообразил, что он на броневике, знаете.
2: А, вот. Ну просто как
3: и мы его увидели воочию.
2: Как бы вы грозили поднятой рукой олигарху?
3: Ах, вы же олигархи там.
2: Одной рукой или второй приложить второй, там, к локтю?
3: А потом, может быть, даже как бы в экстазе таком, знаете, публичного выступления грозил бы им. Грозил бы им.
2: А, вот это да, это правильно. И в песне, значит, что было сказано? Он призвал, я просто это, вы это видели, слышали? Я это не слышал, не видел. В песне он призвал богатых поделиться с пенсионерами, встать на колени и помолиться Богу и остановить экстаз вампиров. Слушайте, ну, я вам скажу, какой-то очень странный коммунист. Он верит в Бога и в вампиров. Вообще-то коммунисты в Бога как бы не верили. Советские коммунисты последовательно отрицали существование Бога, опираясь на так называемую марксистско-ленинскую философию.
3: Да? Научный атеизм это называется.
2: Да, научный атеизм, опиум для народа, религия и так далее, именно. А он точно коммунист, а не кадет, например. И, кстати, и что такое остановить экстаз вампиров? Это он про что? Где сосуд? Тоже олигархи?
3: Ну, как-то да.
2: А что сосуд?
3: Что-то, ну, нефть. Нашу нефть. Кровь земли.
2: А есть же газовые олигархи? Или просто, есть алмазные?
3: Те, кто верит в Бога, не верят в вампиров.
2: Ну, вот это другой вопрос. Нет, просто что? А кто сосет? Где вампир? О ком идет речь? Потому что если речь идет о тех же олигархах, на самом деле у коммунистов, помимо государственных субсидий, да, на выборы и вообще, у них есть, они, а как в отличие от многих других партий, они живут на членские взносы. Старая коммунистическая традиция, да, на которой партия живет, да. Да, но при этом у них еще есть, или должны быть, по крайней мере, пожертвования так называемых физических лиц, да, то есть сторонние спонсоры, да, всегда они есть. А я не уверен, что среди них нет того, кого он называет олигархами. Но и тогда получается, что олигархи не только сосут, но и дают сосать.
3: Да? Ну, такие какие-то универсальные олигархи такие.
2: Да, но смотрите,
3: там и сям.
2: Но коммунисты, да, верят, значит, еще и в вампиров. Этот коммунист верит, а коммунисты вампиров тоже не верят. Поэтому у меня есть такой вывод. Это все-таки не совсем коммунист, значит, был. Это, знаете, больше похоже, что он не коммунист, а член РСДРП. Помните, была партия Российская социально-демократическая рабочая партия?
3: Так это партия, в скобках, Б, большевиков.
2: Большевиков, ну, да.
3: А были еще меньшевики.
2: Но это не партия коммунистов, они не звали себя коммунистами, они были РСДРП. И был такой в этой партии, ну, большевик, разумеется, да, его фамилия, не помню, как зовут, Богданов. Там писатель, врач, фантаст, он, кстати, был. И он, значит, он научно обосновывал такую штуку, как социальный вампиризм. То есть, да, вот...
3: То есть олигархи социально сосут.
2: Да? Да, но это РСДРП, поэтому я буду голосовать за РСДРП. А вы... После этого.
3: А я не скажу.
2: А почему, кстати? А
3: тайна.
2: Что,
3: вы... Вкладов, ой, не вкладов, а голосование.
2: А вы чтобы против кого, чтобы не сосал кто?
3: Я чтоб все никто не сосал. Вот я против всех. Если сосет, все, я против.
2: Она все остальное.
3: Да, остальное да, ну, можно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Рекорд реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сейчас мы выключаем музыку, которая есть везде, и включаем вас, которые есть только у нас. Ну, или почти только у нас, по крайней мере, про другие радиостанции мы не знаем, да нам на это и наплевать. Главное, что вы тут понаписали кучу всего. Мы сейчас это будем читать в эфир. Народные новости, чё там?
1: Ну, тут у нас была новость о москвиче, который позвал девушку жить, свою девушку жить вместе с ним, и составил так называемый договор сожительства, в который прописывались разные штрафы за немытую посуду, в том числе пополам как бы, плату за квартиру и все такое прочее. Все это назвал осознанным сожительством. Неизвестно, согласилась эта девушка на это осознанное сожительство, но мы спросили тебя, что такое, по-твоему, осознанное сожительство? Какие обязанности, какие права должны быть прописаны для мужчины и для женщины? Неважно, мужчина ты или женщина. Вот, например, Татьяна пишет. «Добрый вечер, уважаемые КХ. Либо пусть берет меня официально замуж, либо пущу только в гости. Пусть иногда и с ночевкой. Сожительство без штампа в долгосрочном периоде – это какая-то шляпа».
0: Конечно. И больше того, я согласен на «в гости с ночевкой». Я просто не знал, что существует такая Татьяна. Ну, просто, понимаешь, обычно же как... Понимаешь, мы-то думаем, что она тебя пустит в гости с ночевкой, а потом женись. А оказывается, даже есть такое...
1: Вот она говорит, что в долгосрочной перспективе она вас пускать не будет. Раз пустила с ночевкой, два с
0: ночевкой. А мне раза достаточно.
1: А дальше не женишься?
0: Нет, а что, мне знаю, нет, так одного раза можно быстро так, на один раз? Нет? Нет, это просто официально замуж. А ей же еще замуж неофициально.
1: Да?
0: Это как...
1: Это вот... Ну, какая-то как? Шляпа, как считает Татьяна. Ну, вот так.
0: Ну, как?
1: Ну, как-то.
0: Вот не знаю. Просто вот я вот, вот иногда, знаете, давайте признаемся. Вот мы, мужики, иногда хотим замуж неофициально. Так, по-быстрому. На пол этого, да? И это.
1: То есть такие брачные гастроли.
0: Ну, да, такая, да, так сказать. Не то, что это оседлая нога, а так раз.
1: А вот с другой стороны. И пусть бабы платят штрафы за свои бабские базары. Они же постоянно болтают. То есть баба бр-бр-бр. А бойфренд и еёшный должен это слушать. Пусть платят штраф. Одно слово 36700 рублей.
0: Подождите, я не понял. Баба бр-бр-бр. А этого не путает бабу с мопедом?
1: Ну, они...
0: Еще раз, как это звучало?
1: Я опять поперхнусь. То есть баба бр-бр-бр.
0: А,
1: это цитата, тот прямая.
0: У меня просто был, ну, это была не баба, точно. Я помню, так раз, он не заводился. Бр-бр-бр.
1: А у него баба.
0: Хорошо или плохо иметь такую? Не, вообще, какие плюсы в бабе бр-бр-бр, когда она издает такие звуки?
1: Он считает, что никаких плюсов.
0: Нет, я тоже считаю, что нет. Именно поэтому тебе нужно из этой бабы сделать мопед. И все встанет на свои места. Давайте я почитаю. Так, ну, смотрите. Слушайте, вот я не знаю, почему что-то у меня так чат устроен, что ли? Вот 1000 сообщений, а мне попадает всегда такое. Вот Стас и Катя пишут. Так себя называет человек, не знаю, кто он там.
1: Я он, определился.
0: Да, пока, да. И сразу вопросы мне задает. Ну, вопрос или риторический вопрос. А Кремов, когда снимал штаны, трусы тоже снимал, а?
1: Ну, если он задает, как вы считаете, вам этот вопрос, вам и отвечать.
0: Конечно. Отвечаю, а это тот случай, когда я не боюсь своего невежества. Не знаю, но что-то мне подсказывает, что иногда, хотя бы иногда, раз в год Кремов снимает трусы, чтобы их постирать.
1: Я снимаю, я периодически снимаю штаны, трусы, потом надеваю трусы, надеваю штаны. И так всю жизнь, черт побери, устал я что-то
0: от этого всего. А вот Лев пишет, а вам не кажется, что слово «мопед»? А какие замечательные, слышите. А знаете, вот что значит, вот интеллектуалы. А вам не кажется, что слово «мопед» имеет какую-то неприятную вторую часть?
1: О. Причем, видимо, к слову «велосипед» претензий нет.
0: Абсолютно.
1: Да?
0: Потому что именно в мопедике. Потому что, ну, с другой стороны, ну, а что неприятного? Пед — это ребенок, да? Собственно, я только сегодня слышал, серьезно, так получилось, что сегодня услышал это слово 5 раз. Один из них — это было слово «педиатр», собственно, да? Ну, а что такого неприятного в педиатре? Что он не любит детей? Вот в слове «велосипед» как раз, да?
1: А электровелосипед?
0: О, это неприятная часть. Ну а что вы скажете насчет того, что вот действительно вам тоже кажется, что слово «мопед» имеет неприятную вторую часть?
1: Да мне целиком кажется слово какое-то неприятное.
0: Так давайте его сделаем приятным. Мопедик. Хотя, да, тоже ладно, да.
1: Угу. Так, я как-то попросил девушку оплатить ЖКХ, так как не работал тогда, и хотел, чтобы она хоть что-нибудь сделала для нашей семьи. Думаю, за 5 лет совместной жизни это не криминал. Ну, она оплатила. Но через месяц ушла от меня вообще. Урок усвоен, девушка. Если раз попросит оплатить, то, возможно, и второй. И через месяц, как раз к следующему платежу ЖКХ, как бы она просто свалила.
0: Да, you fool me once. Знаете, ну... Как вот вы, какой, вот, дайте Кремов без этого всего почитать. А вы какой делаете из этого, вот из этой истории вывод для себя?
1: Ну, для себя?
0: Ну, да или для меня?
1: Никак, я никак...
0: Вот что делать или что не делать после вот того, что вот мы узнали?
1: Я пока тут кое-что сделал. Что делать, что не делать, не знаю. Соблюдать режим сна, там диету, возможно, какую-то, ну, не знаю. Вести активный образ жизни. Не валяться перед телевизором. Вот какие-то такие.
0: Вот, да, вот это другое дело. Какие-то выводы делать полезные.
1: Вам замечания делают, предъявляют, вам можно сказать. Мопед — это др-др-др. А не бр-бр-бр. Хрусталев, ну ты чего?
0: А, извини, это зависит от того, какой мопед. Если мопед хреновый, то др-др-др. А у меня был бр-бр-бр. Причем он даже был бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр.
1: Точно уверен, что не
0: др-др-др? Абсолютно. Др-др-др это было у меня плохой, я его это. Ну, давайте я еще почитаю. Вот, слушайте, вот не попадайте. Вот смотрите, вот Ильюшка пишет. Да, он пишет: «Привет, Крем и Хруст. Это я, Ильюшка».
1: Офигеть. Ну, теперь, да.
0: Заживем?
1: Да, все сошлось, как бы, Ильюшка.
0: Да, я все нормально.
1: Ильюшка, это мы, Гайхэ.
0: Это очень важно, чтобы, да, вот иногда сверяться со слушателями. Да. Чтобы мы понимали, что... Да,
1: а чтобы
0: мы
1: сомневались, что вот Ильюшка отпишет нам, да. Может, он не Ильюшка.
0: Ну, а вот тот же Лев. Вот Лев еще что-то написал. Смотрите, Лев пишет: «У нас тут просто уже другой вайб. Пофигу уже на эти отношения. Надо на заправку суетиться ехать». Что за вайб?
1: Ну, другой, то есть... Ему не до осознанного сожительства, то есть на заправку.
0: А да, да, надо осознанно заправиться.
1: Конечно, да.
0: А сейчас реально осознанно заправиться, очень, это да. Сейчас вот действительно некоторые заправятся, я вижу, очень неосознанно. Так, знаете, так легкомысленно, раз так в день.
1: А нужно...
0: Ну, ну, конечно, надо все делать осознанно. Напомните, что мы у них спрашиваем.
1: Ну, вот про осознанное сожительство. Какие обязанности и права при совместной жизни мужчины и женщины? Вот какие-то, может быть, там системы штрафов, как вот предлагал герой нашей новости, вводить. Пишем это, еще раз почитаем.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Московский бодибилдер чуть не лишился члена после того, как решил усилить либидо перед свиданием. 6 таблеток Виагры оказались слишком мощной подстраховкой. 38-летний мужчина долго сидел на стероидах, из-за чего у него появились проблемы с потенцией. Поэтому перед встречей он решил не рисковать. Однако после свидания эрекция не прошла и вскоре стала болезненной. В больнице диагностировали приапизм. Кровь перестала нормально оттекать, а орган оказался под угрозой некроза и последующей ампутации. Врачам удалось вовремя вмешаться и спасти его.
2: То есть врачи спасли член бодибилдера? А это как бы новости науки, да?
3: Ну, до науки, спорта, еще к тому же, да? Он же спортсмен, какой-никакой.
2: Качок. А слушайте, а что, вот он зря качался, что ли? Он что, не мог и член накачать, чтобы, знаете, он, как говорится, при первом шухере не раскололся и не сломался. Бицуха, наверное, как Эверест, а пенис хиленький, что ли? Да? Я просто не знаю, то есть качок качком, а член должны врачи спасать. Ну что, ну, нельзя да. было?
3: Потому что трагедия всех бодибилдеров в осознании, что пенис не накачать.
2: А вот надо! А почему в этой новости вообще важно, что он бодибилдер? Вот если бы, скажем, он был филателистом. Или там садоводом-огородником. Это важно для новости, где чувак обдолбался Виагрой?
3: Ну, в принципе, это была бы уже новость, если бы филателист долго сидел на стероидах. Даже без приапизма этого, да?
2: Нет, ну послушайте.
3: От этого у него проблемы с
2: потенцией. Ну, стероиды не важно. Я понимаю, ну какая разница, да, он бодибилдер или грибник. А он же член не штанги сломал. Вот если бы там была новость, что ему там чуть не ампутировали член, потому что он им гирю поднимал, пытаясь его подкачать, тогда важно, да, что бодибилдер там строил тело. Тело, да, и половой орган, да, так сказать, там, пенис, генитальные гантели придавило. Или другой бодибилдер случайно на член наступил, делая присед со штангой, например. Это я понимаю.
3: Во всей суете бодибилдерской, да?
2: Да,
3: в тесной комнате там, да,
2: клетки. Вот я, кстати, в такие хожу, именно. Там вот у меня так, реально наступить, как нефиг делать. Или, послушайте, может, он принимал Виагру так, он думал, что это тоже анаболики? Потому что я знаю, качки, вот, люди, они же, понимаете, им уже на все наплевать. Там, какой там секс, какой интим? Какие девушки? Может быть, он принимал Виагру, думая, что это тоже стероиды, да? То есть анаболики для пениса, для прокачки дельтовидной этой, как она, это...
3: Там дельтовидная выше.
2: Окей. То есть хотел просто подкачать немножко это. И 6 таблеток Виагры. Да? 6 таблеток Виагры оказались слишком мощной подстраховкой, чтобы не рисковать.
3: Это странно, потому что я знаю, что даже половинкой обходятся люди там пополам.
2: Чтобы не рисковать.
3: 6.
2: Риск велик.
3: А что это такое нерисковый?
2: А потому что, да, ну, послушайте, а качки, ну, послушай, ну, качки-то люди, на самом деле, такие рациональные.
3: Они, чтобы не рисковать.
2: Не. Конечно, чтобы не рисковать. И, видимо, ему нужна была, там было сказано, мощная подстраховка. Да не подстраховка ему нужна. Подстраховка. Ему нужна была уже не подстраховка, а запасной. Да? То есть на свидание нужно было уже прийти не со своим, а одолжить у друга. Не качка. Прийти вместе с другом. Да?
3: Или с тренером. Конечно, подстраховал бы.
2: Просто, кстати, это не подстраховка.
3: Да,
2: да, конечно, там уже, знаешь, там домкрат нужен уже. Или же хотел, чтобы поддержали там, да, тренер.
3: А зачем куда идти, если тренер и так поддержит? Что-то уже суетится.
2: Ну, тут, да, такому вообще лучше было сразу на свидание с врачами приходить, чтобы, если что, спасать член.
3: Ну и с тренером тоже.
2: Не, ну это само собой. Конечно, без тренера. Хорошему качку без тренера. Куда? Ну куда пойдешь, реально?
3: Врачи подстраховывают, тренер тоже там что-то показывает. Ситуацию. Давай. Не чисти там. Да.
2: Но зато из всего этого понятно, что бодибилдер, он крутой. Да, что он очень накачанный. Что да, бицуха, во! Трицепс, во! Пенис, ой!
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
4: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаемся в радиошоу «Колбасный цех».

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне увольняются с работы, потому что их не хвалит начальство. Это не просто обида, а демотивация и выгорание, говорят психологи. Признание заслуг и осознание собственной ценности – базовая потребность. Без них сотрудники начинают накручивать себя и в итоге увольняются.
2: Да? Это вот, кстати, поэтому Чубайс уволился с поста специального представителя президента по вопросам устойчивого развития и уехал из России.
3: А вы вспомните последнее время его пребывания в России? Его кто-то хоть хвалил?
2: Вообще нет. Вот ну, я
3: в 90-х
2: помню,
3: пару раз похвалили в самом начале, там, да, потом уже никто не хвалил.
2: Да, да? И Ельцин, я устал, я ухожу. Кто его хвалил? Ну, сейчас, там у него начальства не было.
3: Да, он выгорел как бы эмоционально, как бы Чубайс, да. Уехал. Хотя, правда, ему, видимо, сейчас полегчало немножко, потому что вот с него Канада сняла санкции.
2: С кого?
3: С Чубайса.
2: А, ну сейчас получше, да.
3: Чуточку так.
2: А Укупника? Вот скажем, Аркадия Укупника не видать. Его кто-то хвалил. Кстати, кто у Укупника начальник? Так, если разобраться.
3: Ну, и Укупников начальник, и Мочалов.
2: Да, не знаю. Ну, неважно, значит, россияне увольняются с работы, потому что их не хвалит начальство. И что там, это не просто обида, а демотивация, выгорание, говорят психологи. А я не понял, это сами россияне так говорят? Это не просто обида, это демотивация и выгорание. Я не плачу, это просто дождь.
3: Да?
2: Так, послушайте, так обида или демотивация? Обида или выгорание? Это совсем не одно и то же. Это как сказать, я увольняюсь, потому что начальник мне там не индексировал зарплату, но это не просто не индексация, а он меня еще изнасиловал.
3: Это причем другое. Это? А тут сначала рождается обида, когда его не хвалят. Обида перерастает в демотивацию и выгорание. То есть, как бы, такая в высшей степени, понимаешь? Сначала просто побежался.
2: А потом выгорел.
3: Да, потом, да, он все не хвалит и не хвалит, как бы.
2: Ага, и начался, и да. Процесс начался, запущен, да?
3: И хвалить мало. Начальство еще нужно, там, может, погладить как-то, знаете. Мы же такие,
2: ну, конечно.
3: Тактильные какие-то вещи там приятные.
2: Нет, ну, они, нет, как раз нет. Они говорят, хотя бы просто похвалить. И вот, пожалуйста, объясните мне только одно. Значит, увольняются россияне, потому что их не хвалит начальство. А почему оно их не хвалит? Нет, ну я понимаю там, почему оно не поднимает зарплату. Потому что тут начальству самому обидно, денег жалко. Но им что, жалко похвалить? Это же бесплатно. И быстро, да, там выдавить из себя там, молодец, возьми с полки огурец. Или какую-нибудь, знаете, там, не знаю, конкретную адресную похвалу, которую все хотят, чтобы адресно там где-то. Я не знаю, там, Архип, там, старый гриб. Там, не знаю, Валентин, свежий блин. Наташка, промокашка. Или там, не знаю, скажи 200, сними штаны и стой на месте. Или это уже...
3: Андрей, все побрей.
2: А вот что, сложно похвалить?
3: Тут такая хитрая штука. Смотрите, вот давайте на нашем примере. Вот если бы нас начальство не хвалит, да? Ну, не хвалит.
2: Там, нет, конечно.
3: Вот, не хвалит. Вот, смотрите, представьте ситуацию. Начало нас начальство хвалить. Как вы классные, талантливые, смешные. Мы ж попросим зарплату прибавить сразу. Вот попросим же, попросим. Не просто индексировать,
2: безусловно.
3: А реально поднять.
2: В этом смысле, конечно, начальству можно понять.
3: Да.
2: Потому что с похвалы-то и начинается все.
3: Да.
2: Лучше держать в это. Ну, хотя бы как-нибудь так, может быть, чтобы и похвалить, но чтобы, знаете, чтобы после этого не возникла мысль о зарплате. Что им такое, знаете, такое сложное, чтобы они задумались. А, там, не знаю, может, каким-нибудь действительно стишком, например. Помните, кстати, такой детский был? Там, не знаю, там... Подойти к своему подчиненному и сказать там, кто-то у нас тут самый смелый и во всех делах умелый. Ну, конечно, это ты, чемпион по доброты.
3: И по красоты.
2: Да, и пока ты думаешь, или там, там, я там тоже было, помните такое? Ты помощник высший класс, удивил сегодня нас, чистотой кота потряс, настоящий, ну, с рифмой можно додумать там, да?
3: Ты кадастр.
2: Это для инженера.
3: И в конце еще сделать тебе так.
2: Вот, и уже и зарплаты не надо.
0: Крем-хруст-шоу.

0: 20:56. Кремов уже привстал, застегнул свою наплечную накидку, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот человек с ником «Слезы Москвы» рассказывает нам свой секрет гармоничных отношений в паре. У нас в семье все предельно просто. Она косячит по всем фронтам, а я все это разгребаю. То от ментов отмажу, то охранников бью. Устал уже, но люблю ее безумно. Ну, от ментов-то ладно. Нет, ну, потому что нет, бить охранников надо.
0: Да, от ментов ладно. Да. Нет, просто попалась хорошая. Не, ну, конечно, понятно, почему любят. Попалась интересная женщина.
1: Да, кстати, проживающая очень интересную жизнь, да. Насыщенную.
0: Вот у вас, понимаете, у вас попадалось. Поэтому такая, постоянно разводились. Надо... Конечно, а вот быстро найти такую. А где такую найти? Чтобы от ментов отмазать, да?
1: Это нужно как бы иметь особую карму, чтобы она на тебя свалилась, такая женщина.
0: Ну, с другой стороны, не до конца интересная. Все-таки, потому что, ну, от ментов-то все-таки он ее отмазал. Вот если бы не отмазал, было бы намного, да, то, что там...
1: Ну, еще впереди целая жизнь.
0: А, с другой стороны, да, еще не все потеряно.
2: Читайте вы, давайте.
1: Да. Если вот... А вот еще один рецепт. Если при совместном проживании можно смело пукнуть друг перед другом, не боясь осуждающего взгляда, то такое... при таком проживании уже не важно, кто за кого платит. Там все удалось. И за такие пары можно быть спокойными.
0: Осуждающего взгляда? А я просто не очень понимаю. А когда в парах, значит, кто-то пукает, обычно бросает осуждающий взгляд,
1: такой,
0: да?
1: Такой, да.
0: Да.
1: А еще можно так пукнуть, что придется от ментов отмазать. Так и в таком месте, когда...
0: Это если потолки, да, соседи, да.
1: Нет, это... Обои отклеились там, да?
0: А не надо, да? Ну, пукнул, да, ну... А с другой стороны... У меня просто был случай.
1: Ну, был и был, что? Все.
0: Да, к сожалению,
1: надо двигаться дальше.
0: Надо идти, да. Не надо стоять на месте. Жизнь продолжается. Ладно. Вот смотрите, а вот чувак без ника пишет. Походу, сегодня мало пишут. Ну, конечно, дорогой мой, если ты нам не написал, то пишут очень мало. Если мы мало читаем, это что означает, Кремов?
1: Что мы малограмотные.
0: Да. Сам понимаешь, ну, к сожалению, пишут больше, чем следует. Просто, как обычно, знаете, в чем проблема? Вот я вот реально каждую раз-два, каждое третье сообщение не могу прочесть в эфир. Просто, ну, не могу. Без риска, как там оказаться, да, отмазывать это.
1: А вот такое вот можно. Андрей пишет. Я, чтобы дарить энергию и вдохновение в отношениях, уволился с любимой работы. А она мне водочку. Андрей 40 лет. Он не работает, чтобы дарить энергию и вдохновение своей второй половинке. Он даже с работы уволился.
0: А как сидит еще, дома, конечно. Да? Нет, ну, дарит, да? Вместо, да, денег и подарок. Да. Ну, а действительно, а зачем женщина там эти айфоны, машины, квартиры? Она хочет, чтобы он сидел и дарил ей...
1: Энергию и вдохновение. А она ему за это водочку. Знаете, как в старом советском фильме. Масик хочет водочки.
0: Ну, давайте напоследок вам вопрос. Кто это пишет? Черный Альфред пишет. А Кремов любит грызть. Как вы думаете, вот что его интересует, что вы грызете? Что вы любите грызть?
1: Хранить науки.
0: Такой вопрос вам могли, наверное, задать раньше. Все меняется, к счастью, он задает вопрос более актуальный. А Кремов любит грызть семечки. И дальше он отвечает на него.
1: А, то зачем я ему?
0: Да, поэтому ему не нужно отвечать. Ну, явно же любит. Поэтому все, вопрос задан, вопрос отвечен. Все, посмотрите на время.
1: Пошли грызть семечки.
0: Да, ну или остаемся, если вы подходите, никуда не уходите, а приходите только на мой телеграм-канал, подписывайтесь на него, он называется, смотрите, кто заговорил, а так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Колбасный цех на Рекорде.
4: Всем привет, народ! И добро пожаловать на колбасный цех!

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
3: Только музыка. Только драйв. Только цех.

на вечеринке Корд 2009, поэтому если, мало ли, кто-то сейчас из Мурманска нас слышит, а там очень активно слушают Радио Рекорд, это я точно знаю. Мы с вами увидимся уже через 2 дня вживую, обязательно приходите. Ну а также напомню, что по воскресеньям у нас шоу «Русский час», в котором я представляю вам русскоязычную российскую электронно-танцевальную музыку. Это шоу выходит ровно в 3 часа дня, поэтому мы с вами на этой неделе еще обязательно увидимся или услышимся. Погнали! Погнали!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Колбасный цех. На рекорде.

Here. Техно захватывает. Захватывает планету, становится мейнстримным жанром. Когда мы придумали делать новый колбасный цех, новое шоу «Колбасный цех», изначально, конечно, хотелось двигаться по такому жанру, как хард-хаус, или евроденс, или евротранс. Но техно захватывает планету, а мы следим за трендами. Кстати, если вам нравится эта музыка, напомню, что в своем личном телеграм-канале я каждую неделю выкладываю треки из этого радиошоу по отдельности, специальными паками. Очень многие треки и ремиксы вы здесь не сможете зашазамить, они эксклюзивные. Поэтому добро пожаловать в мой телеграм-канал DJ Baldin. Подписывайтесь сейчас.

0: Record. Реклама.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Havail в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Havail Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Center Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
4: Exit. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
6: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

Прием, прием, слышно? Страна, огромное спасибо, что вы провели эти 60 минут вместе со мной. Было прикольно. Я обещал вам трек от Стаса Ярушина. Весь этот эфир. И вот этот момент настал. Это зомби. Вернее, конечно, это не Стас Ярушин. Давайте уж будем честны. Это наша питерская группа «Турбош». Резиденты колбасного цеха. Мои хорошие друзья.

Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья, впереди у нас 60 минут, и если вдруг по какой-то причине у вас в голове не мой вопрос организовался, почему всего лишь час, да потому что у нас сегодня четверг, и максимально насыщенная программа. Впереди рекорд-пати, сразу после шоу «Час резидента» и новый гость, точнее гости, вот вам небольшой спойлер, ну и, конечно же, друзья, вы, потому что без вас у нас ничего не получилось, а потому еще немного новостей, и начинаем танцевать, друзья. Радио Рекорд объявила полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах рядового выступят Свенки Тюнс, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников мы вам не скажем, потому как они станут известны в день шоу 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце на фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». Кстати, полный состав артистов и другие подробности ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: Рекорд. Реклама. Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
1: Потому что гвозди надо надежные покупать.
0: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Машкрепеж-НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
2: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
4: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
8: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
9: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
10: Подробности на сайте oceanis-aquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
11: Старт продаж в ЖК «Дом на спутника» в центре автозавода, рядом с парком, озером и метро. Кухни-гостиные, панорамные виды и закрытая территория. Квартиры от 5 миллионов.
12: Застройщик ООО «СЗ. Три дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
14: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201.

Рекорда. И в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там больше 100 штук. Можно добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки, чтобы впредь их долго не искать. Они всегда были под рукой. Ну а прямо сейчас еще 30 минут я предлагаю потанцевать здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. А дальше уже шоу «Час резидент». Так что насладимся максимально насыщенной программой четверга. Итак, прямо сейчас Рекорд Пати.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: В коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
5: Серьезно? Так дешево?
4: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
5: Тогда срочно выезжаем за новый «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента, записи шоу и подкаста президента Рекорд Клаба и других героев эфира, Крем Хрусталев, вейкаперы, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, субботним, трехчасовым, по-моему, если не ошибаюсь, итоговым выпуском, а также Женя Балдин с «Русским часом колбасным цехом», из моих шоу «Рекорд Лав Шоу», «Рекорд Лиз» и новое шоу «Час резидента», а также ищите непосредственно в записи уже в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». А вот свежее шоу в прямом эфире будет буквально через несколько минут здесь на Радио Рекорд. У нас сегодня там будет много гостей, поэтому обязательно закидывайте свои вопросы, респекты, какие-то, может быть, мысли по поводу эфира у меня в телеграм-канале Teambox. Я буквально совсем скоро создам специальный пост, вот туда можно будет написать комментарий какой-нибудь интересный, классный, который, может быть, подбодрит наших сегодняшних гостей. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра!

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире.
1: Участники фестиваля «Белая».
0: Проект «Йона».
2: Салют, семья, это Тим Вокс, и в ближайшие 60 минут у нас шоу «Час резидента», где мы приглашаем больших EDM-артистов, друзей Радио Рекорд, а также участников фестиваля «Белая», как в сегодняшнем случае. Задаем несколько вопросов, собственно говоря, и просим отыграть их часовой

0: крупных фестивалях электронной музыки, таких как фестиваль «Белая» 3 октября, если вы понимаете, о чем я. Да, ребят, огромный вам привет. Знаю, что вы гуру в создании атмосферы. Но вот по музыке сегодня много ли своего приготовили?
1: Всем салют, на связи Йона. Да, подготовили очень много классной атмосферной музыки. Поиграем немного своего материала. В общем, все в лучших традициях наших фирменных вечеринок.
0: Ну что ж, в лучших традициях фирменных вечеринок будем погружаться в них прямо сейчас посредством радиоэфира, посредством нашего шоу «Час резидента». Йона, ребята, давайте, «Час резидента» ваш.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
5: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Миша, ты видел? В Нижегородце «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей.
10: Серьезно? Так дешево?
9: Да. А еще у них высокая оценка автомобиля при обмене и дополнительное оборудование в подарок.
10: Тогда срочно выезжаем за новой «Лада» и в отпуск. Ждем вас в «Лада Нижегородец» на Сормовском повороте. Реклама не ответа.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Вас как раз-таки знают и любят, в том числе и за то, что вы находите необычные локации для вечеринок. А вот какой плейс был самый первый?
1: Наша первая вечеринка прошла под открытым небом на террасе клуба «Комод» с видом на Невский проспект.
0: Но вот по моему мнению, это совсем не неожиданное место. Хотя это первая вечеринка, поэтому давайте так тогда. Какая самая, по вашему мнению, необычная локация?
1: Самая необычная локация была, наверное, в конце прошлого сезона. Это двор-колодец в центре Санкт-Петербурга.
0: Двор-колодец? Фига себе, там же такая слышимость, особенно когда кто-нибудь шепотом сказал внизу, на 9-м, на 10-м, на верхних этажах даже слышно. Ну, прям акустика там такая мощняцкая. Соседи, наверное, были в приятном шоке и были очень сильно обрадованы, да, что называется. Да, друзья, прямо сейчас у нас час резидента, в гостях Йона, участники фестиваля «Белое» 3 октября. Движемся дальше.

0: другой. Как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекорд. Час резидента.

0: что это будет вообще такое? Чем будете удивлять?
1: На самом деле мы давно мечтали выступить на таком масштабном фестивале, как «Белое», и поэтому мы готовим специальную шоу-программу. Также мы пригласили наших резидентов проекта. Ну а все секреты раскрывать не будем, чтобы вам было интересно увидеть это вживую.
0: Круто, спасибо, интрига. Ну а как-то дополнительно будете декорировать танцпол? Я имею в виду какие-то, может быть, ваши фирменные инсталляции, может быть?
1: Да, я думаю, если проследить тенденцию наших вечеринок, можно часто заметить, что мы используем цветы. Как раз-таки название нашего танцпола «Сад застывших снов». Поэтому я думаю, что мы идеально обыграем историю как раз-таки этого сада через цветочную тематику.
0: Слушайте, ну круто. Я лично хочу посетить ваш танцпол на фестивале «Белое» 3 октября, поэтому увидимся там. Может быть, поздороваемся даже еще разок. Ну и прямо сейчас, друзья, давайте дальше заценим сет наших сегодняшних гостей в часе

0: Рекорд. Реклама.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
2: Exit. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Рекорд. Час резидента.
4: Это шоу «Час резидента». В гостях у нас Йона. Еще совсем чуть-чуть времени у нас осталось, друзья. Спасибо нашим слушателям, то есть вам, за то, что весь этот час были с нами, за то, что ценили, слушали, танцевали, может быть, даже под сет наших сегодняшних гостей. Ребят, я уже теперь к вам обращаюсь. Да, ребята, оторвитесь немножко от пульта. Жду в гости еще раз. И да, кстати, где мы с вами еще помимо эфира сможем увидеться? Может, мероприятия какие-то есть?
5: Конечно же, 3 октября мы ждем всех на фестивале «Белое» от «Радио Рекорд», где у нас будет отдельная сцена, где мы и наши друзья будем играть для вас классную хаус-музыку.
4: Да действительно, какой фестиваль «Белое» без классной хаус-музыки? Да, друзья, напомню, что запись сегодняшнего эпизода «Час резидента» ищите в пабликах ВК, в канале ВМАКСе, а также в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд» и у меня в телеге «Тимвокс», где вы можете, собственно говоря, еще написать какие-то комментарии, отзывы по сегодняшнему эфиру, ну и реакциями тоже не поскупитесь. Парни, Йона, вам еще раз спасибо огромное, увидимся на «Белой».
6: Спасибо большое за вопросы. Мы с вами не прощаемся, а говорим до встречи 3 октября в Ледовом дворце на Белой. Поэтому увидимся, друзья.
4: Разумеется, увидимся. Ну а что касается нашего прямого эфира, то буквально через несколько минут в этой студии появится красотка Леди Вакс и ее шоу In Beat We Trust. Ну а меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос. Пока. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Леди Вакс.
2: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете первое танцевальное радио России Рекорд. В студии с вами я, Леди Уэкс, как всегда, в ночь четверга на пятницу. Накручиваю бас, ломаю бит. Сегодня у меня гость из Испании. Микс из жаркой Андалусии. TRS играет для вас в ближайший час в эфире Рекорд Клуб.

Оп. Дамы и господа, как ваше настроение? Как вам сегодняшний микс из солнечной Андалусии? Для вас играет артист, достаточно молодое имя, но перспективное. Breakbeat Community из Андалусии TRS. Прямо сейчас в эфире Record Club. Ну а я, в свою очередь, хочу добавить о том, что плейлист к сегодняшнему миксу вы найдете на ресурсах Радио Рекорд сразу же после эфира, а также ищите меня и присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Lady Wax, _Originals. Но телеграм-канал это еще не все. Подключайтесь к моим другим ресурсам, будем ближе, будет нас больше. Ну и, собственно, я, Lady Wax, буду радоваться. Ну, сейчас продолжаем. TRS играет для вас еще полчаса. В эфире Рекорд Клаб.

Ну что ж, пришло время выразить респект моему сегодняшнему гостю. TRS из Испании играл для вас последний час. Я, Lady Wax, хочу еще раз напомнить о том, что все плейлисты, музыку и прочее, все, что связано с брейкбитом, драм-н-бейсом, ломанными битами, басами, вы найдете на моих ресурсах, поэтому ищите меня. Lady Wax, Telegram, Lady Wax Originals. И, собственно, что у нас по плану? На следующей неделе, в это же время, в этом же месте, я буду лайвом в студии вместе с Baseline Junkie. Прилетел к нам с юга России, прилетит через неделю. И, собственно, жаркий эфир обещает быть, поэтому всем быть лайвом. Мы будем лайвом, будем ближе. Ну а сейчас уступаю место, DJ Гвоздь наступает мне на пятки, пиратская станция. До следующей недели, дамы и господа. Респект. Респект.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.